0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
1: Швеция подводит итоги всеобщих парламентских выборов. По предварительным данным экзит-полов, победу одержала оппозиционная коалиция, набрав более 51% голосов, передает 24KZ. В нее вошли социал-демократическая рабочая партия, левая партия, партия центра и партия зеленых. Вместе они могут получить 183 депутатских мандата. Правящие силы набрали около 47% и рассчитывают на 166 мест. Окончательные результаты выборов станут известны после завершения подсчета голосов. Новый состав Риксдага приступит к работе 28 сентября. США готовы поставлять Ирану ядерное топливо, если Тегеран откажется от самостоятельного обогащения урана. Об этом сообщил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт. Одно из условий – прекращение работы центрифуг, которые повышают концентрацию ядерного материала. Тогда Исламская Республика сможет получать необходимые ресурсы из-за рубежа для мирной атомной энергетики. Райт подчеркнул, что американская сторона предпочитает договариваться за столом переговоров. Однако при отказе не исключено применение военной силы. Заявление прозвучало накануне ежегодной конференции Международного агентства по атомной энергетике. В Вене участники организации обсудят иранскую ядерную программу и доступ инспекторов к объектам страны. Напомним, сейчас специалисты не могут в полной мере проверить состояние и местонахождение запасов высокообогащенного урана в Иране. Всемирная организация здравоохранения прекращает поставки дизельного топлива в больницы сектора Газа из-за нехватки финансирования. Уведомления об этом получили более 20 медучреждений анклава. Решение должно вступить в силу 19 сентября, заявил представитель Минздрава Газы. По его словам, дефицит горючего может привести к сбоям функционирования медоборудования, от которого зависят тысячи пациентов. Кроме того, ситуация повлияет на работу машин скорой помощи и доставку лекарств. В ведомстве отмечают, что теперь больницам придется закупать топливо по высоким рыночным ценам и впоследствии брать плату с пациентов за медицинские услуги. Сейчас медпомощь в этих учреждениях предоставляется бесплатно. Цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года. На Амстердамской бирже фьючерсы с контрактом на поставку через месяц выросли более чем на 5% и превысили 83,5 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с конца 2022 года, сообщает агентство ДПА. С начала года европейский газ почти утроился в цене. Эксперты опасаются перебоев с поставками сжиженного газа с Ближнего Востока на фоне блокировки Ормузского пролива Ираном, а также усиления контроля над Баб-эль-Мандебским проливом со стороны йеменских хуситов. При этом Евросоюзу приходится конкурировать со странами Азии за доступные партии СПГ. В то же время европейские государства блока ускоряют заполнение газовых хранилищ перед началом зимнего сезона. Евросоюз готовит общие возрастные нормы для регистрации детей в соцсетях. Об этом сообщает Политико с ссылкой на документы Еврокомиссии. По данным издания, до 13 лет аккаунты смогут открывать только родители. Подросткам от 13 до 15 лет предложат специальные профили с контролем экранного времени и общения с незнакомцами. Самостоятельно пользоваться обычным аккаунтом можно будет после 15 лет. Требования могут распространить также на видеоплатформы, онлайн-игры и чат-боты с искусственным интеллектом. Напомним, сейчас отдельные страны вводят подобные меры самостоятельно. В случае одобрения инициатива впервые установит общий порядок для всего Евросоюза. В Китае раскритиковали заявление американской компании Anthropic о призыве замедлить развитие искусственного интеллекта. Авторы статьи в китайском госиздании Global Times назвали новость «тактикой холодной войны против КНР». Публикация последовала вслед за обращением генерального директора Anthropic Дарио Амадея, где он предложил мировому сообществу и конкурентам замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта из-за растущих рисков безопасности. Кроме того, глава Anthropic высказался о том, что Соединенные Штаты должны усилить экспортный контроль за поставками чипов в Китай и пресекать попытки возможного копирования готовых ИИ-моделей китайскими компаниями.
0: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Кыргыз жараны, асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган. Чегарасын қарегіндей саптаған, өлкі сырын өмірінде сатпаған, бір-бірін сыйлап, бірімдіке ұқтаған, заманға бап, ұчурға шай, жарқын жаран. Уңғы жол, өлкөсін сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Первый звонок прозвенел сегодня для более чем 1,5 миллиона школьников, из них свыше 146 тысяч первоклассники. По данным Минпросвещения, в новом учебном году свои двери открыли свыше 2400 образовательных учреждений, в том числе более 200 частных, а обучать и делиться знаниями с ними будут более 90 тысяч учителей. В этом году учебный год начался почти на 2 недели позже из-за проведения в стране крупных мероприятий в начале сентября, саммите ШОС и Всемирных игр кочевников. Но окончание учебного года при этом не сдвинется, последний звонок прозвенит традиционно 25 мая. Президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Знаний. Он отметил, что важность образования и науки для развития страны. По словам главы государства, в условиях глобализации и развития высоких технологий главным ориентиром должны стать глубокие знания, современное образование и наука. Садыр Джапаров отметил реализацию государственной программы «Алтын Казык», направленной на реформирование системы образования. В ее рамках обновляются школьные программы, усиливается внимание к STEM-дисциплинам, искусственному интеллекту, иностранным языкам и функциональной грамотности. Как озвучил глава республики, образование должно не только давать детям знания, но и воспитывайте патриотизм, национальную идентичность и уважение к духовно-нравственным ценностям. Особое внимание президент уделил роли учителей. Он напомнил, что в апреле этого года зарплаты педагогов были повышены на 100%. По его словам, государство продолжит поддерживать учителей и повышать престиж профессии. За каждым значимым шагом государства, за каждой стратегической победой стоит учитель, главная движущая сила системы образования. В конце президент пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, учителям крепкого здоровья и благополучия. С началом учебного года сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения усилили контроль за дорогами, прилегающим школам. По всей территории страны стартовала акция «Внимание, дети!». Как сообщили в МВД, на оживленных перекрестках и рядом с общеобразовательными учреждениями сегодня выставлены посты дорожных инспекторов. Акция «Внимание, дети!» проводится с целью профилактики ДТП с участием школьников, которые во время каникул отвыкают от интенсивного дорожного движения. Министерство иностранных дел Кыргызстана разъяснило порядок въезда граждан Республики Казахстан на фоне распространяющейся информации о новых миграционных правилах. В МИД сообщили, что система КАЗ-ЭТА в настоящее время работает в пилотном режиме, поэтому ее использование для граждан Кыргызстана на данном этапе не является обязательным. Порядок въезда и пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Казахстана остается без изменений. В министерстве подчеркнули, что в случае изменения миграционных правил и получения официальной информации от казахстанской стороны, граждан дополнительно проинформируют в установленном порядке. За первые 7 месяцев этого года Кыргызстан наторговал с другими странами на 10 миллиардов долларов. Это на 7,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводят Нацстатком. Почти треть этой суммы, 3,7 миллиарда, пришлось на торговлю со странами-партнерами по ЕАЭС. Этот показатель вырос на 5,4%. При этом структура торговли изменилась. Наша страна стала продавать за границу чуть меньше товаров. Экспорт упал на 2%, но покупать у соседей значительно больше. Импорт вырос на 7,2%, сообщает Национальный статкомитет. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в Кыргызстане без осадков, в столице Кыргызстана осадков не ожидается, температура воздуха 27 градусов тепла. На этом пока все, у микрофона был я, Эрмек Актанов, оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысып көл. Тунук суу. Таза ауа, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
3: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
4: Дринчиде музыка.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии.
2: С 15 по 18 сентября в Бишкеке пройдут Дни казахской медицины в Кыргызстане, сообщает Минздрав Кыргызстана. По данным ведомства, предусмотрена масштабная профессиональная программа, направленная на обмен опытом и развитие сотрудничества между медицинскими специалистами двух республик. В мероприятиях примут участие специалисты ведущих медицинских организаций и вузов Казахстана. В течение 4 дней на площадках Национального центра кардиологии и терапии, Национального центра охраны материнства и детства, клинической больницы скорой медицинской помощи, Национального центра онкологии и гематологии, Кыргызской государственной медакадемии и других учреждений пройдут лекции, научно-практические конференции, мастер-классы, клинические разборы, консультации пациентов и совместные операции. Программа охватывает широкий спектр направлений – кардиологию и кардиохирургию, онкологию, педиатрию, детскую хирургию и ортопедию, нейрохирургию, акушерство и гинекологию, медицинскую генетику, реабилитацию, лабораторную диагностику и цифровизацию здравоохранения. Особое внимание будет уделено практическому обмену опытом. В Нарыне на центральной улице Ленина устанавливают светофоры и наносят дорожную разметку. Об этом сообщает мэрия города Нарын. Работы проводит предприятие «Кыргыз Автоджол Тунг» Министерства транспорта и коммуникаций. Кроме того, муниципальное предприятие «ТАЗа Нарын» обновляет пешеходные переходы возле школ и детских садов, дополняет дорожные знаки. На основных перекрестках и пешеходных переходах также устанавливаются предупреждающие знаки с подсветкой в ночное время.
3: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по доходам жителей и подготовке столицы к холодам. В Ташкенте потери в сетях сократились почти на 1%. Пресечение незаконных подключений сберегло 11 миллионов киловатт-часов электричества и 10 миллионов кубометров газа. В 11 проблемных махаллях подновили трансформаторы, еще 443 отремонтировали, заменили 600 километров электросетей и наладили 2500 фонарей. За время городской кампании также вычистили 2000 километров арыков и высадили 500 тысяч саженцев. Безопасность проверили на примере Алмазарского района. Там к 23 следователям подключили преподавателей Академии правоохранительных органов, а 20 студентов вышли на практику в кварталы.
2: В Узбекистане иностранные маркетплейсы обяжут вставать на налоговый учет и платить НДС с товаров, проданных покупателем в стране. Новые правила вступят в силу 12 декабря 2026 года. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 сентября подписал закон о совершенствовании регулирования электронной коммерции. Документ вносит изменения в налоговый кодекс и другие законодательные акты. Закон опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана. Находящийся с государственным визитом в Сеуле президент Казахстана Касым Жомарт Токаев провел встречу с 8-м генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, председателем Глобального института зеленого роста Пан Ги Муном. Касым Жомарт Токаев отметил важность деятельности Глобального института зеленого роста, направленного на поддержку развивающихся стран в переходе к модели зеленого роста, обеспечивающей социальную стабильность, устойчивость к изменению климата и экономическое развитие. В свою очередь, Пан Ги Мун приветствовал достижения Казахстана в области устойчивого развития и заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству в рамках глобальной климатической повестки. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам реформирования ООН и ее адаптации к современным реалиям. В Казахстане запустили KZGT – стейблкоин, привязанный к тенге в соотношении 1:1 и доступный непосредственно через Telegram. Проект стал первым стейблкоином в национальной валюте внутри Telegram в Центральной Азии и первым недолларовым стейблкоином в сети Тон. Первый выпуск KZGT состоялся 11 сентября на Central Asia FinTech Summit 2026 в Алматы. Оператором проекта выступает ТО «Алткоин». KZGT работает в регуляторной песочнице Национального банка Казахстана и обеспечен резервами в тенге в пропорции 1 KZGT равно 1 тенге. Пользователь проходит идентификацию, после чего может пополнить баланс банковской картой или переводом, хранить и переводить KZGT, а затем вывести средства обратно в тенге. Все операции проходят проверки по санкционным спискам и перечням политически значимых лиц.
1: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
4: Здоровье – основа полноценной и активной жизни. Но как вовремя заметить изменения в самочувствии, распознать тревожные симптомы и не допустить развития заболеваний? В программе «Радиоклиника» говорим о профилактике, правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с врачами разбираем важные вопросы о здоровье и ищем ответы, которые помогут лучше понимать свой организм и заботиться о себе каждый день. Слушайте программу «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и каждый четверг в 12:10 на Беринчи Радио.
5: Добрый день! В эфире Беринчи Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. С наступлением осени традиционно возрастает число случаев острых респираторных вирусных инфекций. Люди больше времени проводят в закрытых помещениях, дети возвращаются в школы и детские сады, а также меняется погода. Все это создает условия для активного распространения вирусных инфекций. ОРВИ считается одним из самых распространенных заболеваний, с которым ежегодно сталкиваются и взрослые, и дети. Важно также понимать, когда повышение температуры, кашель и насморк можно лечить дома, а в каких случаях необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. И, конечно же, не менее важен вопрос профилактики. Можно ли снизить риск заражения, насколько эффективна вакцинация против гриппа и какие меры действительно работают? Сегодня мы подробно разберем эти темы с нашим гостем. В студии прямого эфира Беринчи Радио находится доктор медицинских наук, директор Национального института общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Джорканбек Касымбеков. Добрый день, Джорканбек Урусбекович.
6: Добрый.
5: Сегодня вот мы с вами говорим об ОРВИ, сегодня как раз таки первый учебный день, да, как для школьников, так и для студентов университетов, да, и поэтому эта тема уже является одной из наиболее актуальных. Вообще, расскажите, пожалуйста, считается, как раз сезон ОРВИ начинается примерно в это время. Вот как обстоит сейчас ситуация и вот что вы можете сказать?
6: Да, вы правильно абсолютно подметили. Началом учебного года, началом бурной работы организованных коллективов риск распространения в разы повышается. Вообще регистрация гриппа, других штаммов ОРВИ, они в течение года проводятся, прослеживаются, но именно подъем приходится на осенний, зимний период, период похолодания и весенний период, когда уже начинается теплынь, вот тогда начинается тоже второй подъем, вторая волна заражения. Но да, мы в этот раз решили чуть заблаговременно, за 2-3 недели выйти в эфир. Спасибо за предоставленную такую возможность, потому что мы хотим, чтобы наше население больше были информированы, напомнить, в конце концов, все то, что мы сейчас скажем, давно знакомы, но есть и новые моменты, новшества, да бы я сказал, даже новый инструмент, о чем мы с удовольствием хотим поделиться с вами, поэтому попрошу не отходить, мы максимально постараемся быть полезными, затронуть вопросы к профилактике тоже, личной гигиены, как те простые правила, благодаря которым можно уберечься от заражения и более тяжелых последствий, как бронхит, пневмония, не дай бог, гаймориты, синуситы, невриты. Ведь мы знаем, осложнения от гриппа очень тяжелые и очень много. И вот медики говорят так, хирурги, если самая легкая операция, и в то же время самая сложная операция – это аппендэктомия, связанная с аппендицитом, студентский аппендицит называется, разрезал, оно сразу показывается, и ты завязал, вырезал, и все, да, и закрыл. Mm-hmm. Все, это идеальное, как бы сказать, школьное пособие, да? Ой, студентское пособие. Но бывают аппендициты очень сложные, сопряженные гнойным, разрывами, перитонитами, приводящие даже к летальному исходу. Точно так же и грипп. Грипп тоже, казалось бы, давно мы с ним знакомы, mm-hmm. простая вирусная инфекция, но ничего подобного. Грипп очень коварный вирус. Такие сложные могут быть, дать осложнения, что доходит до летальных исходов. То есть по летальности по всему миру, по всей планете грипп занимает передовые места. Вот давайте об этом не забывать. Поэтому особо обратить внимание на тем лицам группа риска, которые часто заболевают, у которых хронические заболевания других разных, особенно респираторных, да, связанных органов дыхательных органов системы. Поэтому прослушайте, мы дадим вам хорошие рекомендации. Собственно, чем мы занимаемся, мы именно заблаговременно, за 2-3 недели мы вышли в эфир рассказать обо всем. Значит, да, мы, ну, как бы традиционно именно подъем заражения приходит на конец сентября, на начало октября, и это связано с похолоданиями, потому что организм после знойного лета, еще не все организмы успевают адаптироваться, особенно пожилого возраста, люди с хроники, они тяжелее, медленнее адаптируются. Вот это и как раз является одной из причин тоже. И мы не всегда как бы угадываем погоду. Утром вроде бы очень прохладно, а днем, допустим, в это время вышли, совсем легко оделись, да? Потому mm-hmm. что кажется, что ну, бабье лето еще продолжается, лето уже с нами. А нет, уже после 5 достаточно прохладно, что даже мы успеваем переохладиться. Вот это тоже опасный момент. Это тоже является фактором заражения, и что мы подхватываем вирус гриппа. Я хочу чуть-чуть объяснить. Вирус гриппа, они, вот я сейчас разговариваю, mm-hmm. тоже мелкодисперсных, я выделяю очень массу мелкодисперсных жидкостей из ротовой, носовой полости. Даже человек молчит, просто дышит, он тоже выделяет вот мелкодисперсные частицы влажные. И в этих влажных частицах масса, тысячи, миллионы штаммов вирусов разного рода, в том числе и гриппов. И в зависимости от того, человек иммунитет слаб или есть фактор, который мы уже перечислили, и является условием для того, чтобы эти вирусы дальше в вашем организме начали свою вторую или третью какую жизнь. Да? Вот в этом и как раз заключается. Мы избежать абсолютно, исключить полный контакт, это ну, практически невозможно. Mm-hmm. Даже маски, те, которые мы, ну, по идее, мы рекомендуем, тоже 100% не спасает. Через сито маски проходят вирусы. Но, конечно, микробное число уменьшается, потому что маска захватывает эти те дисперсные частицы, которые, говорю, да, они застревают. Но мы еще рекомендуем же каждые 2 часа поэтому менять, чтобы микробное число обратно мы, наоборот, мы кратно мы не занесли себе в организм. Вот. Вот поэтому эти моменты очень важны помнить. Поэтому, когда вы ходите, планируете свой маршрут, например, допустим, время пребывания на улице, если у вас дела подразумевают, что затянется до вечера или до позднего вечера, то лучше взять легкую курточку с собой, чтобы не переохладиться. Заранее уже в это время надо уже пропить витамин С, аскорбиновую кислоту, не помешает. Ни в коем случае БАДы, всякие рекламирующие БАДы, они, не знаю, очень надеюсь, что от них нет вреда, но польза еще это под вопросом, есть ли польза, поэтому дорогостоящие какие-то комплексы, витамины, там БАДы, нет необходимости, это те, на которые привыкли наша добрая аскорбиновая кислота, Если натуральным образом, то витамин С очень в большом количестве содержится в лимоне, в яблоке, в других полезных наших фруктах, имбире. Там, поэтому рекомендуем, чтобы вы укрепили, были подготовлены. Даже вот то, что нас слышите, сказать подсознательно, вы уже готовитесь. Вы уже готовитесь не заболеть, да? Угу. Информирован, вооружен называется. Вы уже хотя бы, то есть человек начинает расстраивать, программировать не болеть, да? Он уже настораживается, в принципе, информацию получил и начинает об этом думать. И впереди еще полезные рекомендации дадим элементарного порядка, как лучше защитить. Вот такие вот, вот такое начало.
7: Хорошо, вот вы тоже уже упомянули, что больше всего все-таки большое количество в мире ежегодно людей умирает от гриппа, к сожалению, большому. Вот чаще всего с какой ошибкой это связано? Какое-то позднее обращение, может быть, не обращение внимания на какие-то из симптомов, запущение заболевания. Вот что приводит к тому, что все-таки, потому что многие, когда слышат эту цифру, они удивляются, думают, да, вроде бы грипп простой, а почему сотни тысяч человек в год умирают?
6: Да, нисколько сама вирусная инфекция страшна, как осложнение. Угу. Если у человека есть хронические заболевания в виде пневмонии или в стадии ремиссии тяжелый бронхит, синуситы, если есть предрасположенность развитию менингита, сепсиса, вот это все как раз провоцирует. То есть вирусная инфекция провоцирует развитие бактериальной инфекции, присоединение других инфекций, да? И вот это осложнение, если, как правильно сказали, человек не обращает внимания, думает на ногах перенести, или там неотложные какие-то дела дорешать, там, не обращаясь к врачу или же к себе, как вот халатно отнесясь, то, естественно, болезни не стоят, они начинают побаривать организм, все, и каждым днем, даже каждым часом организм теряет свои ресурсы. И, возможно, когда переходит ту красную линию, когда уже тяжело вернуть, скажем, нормальное состояние, конечно, это все, если в любом случае медицина сейчас у нас достаточно развита, уж совсем не запущена, то можно и спасти, но тем не менее, бывают такие виды, что молниеносное течение, особенно у детей. Mm-hmm. Буквально в течение суток, возможно, ребенок на глазах может перегореть, прям сгореть, да? Поэтому это тоже очень опасно.

0: Вообще, какие одни из, вот, естественно, многие на какие-то самые первые симптомы внимания не обращают, да? Угу. Уже на второй, может быть, на третий, четвертый день начинают при усилении симптомов задумываться о том, что нужно лечиться. Угу. Вот на какие из этих симптомов вы можете указать, которые должны насторожить человека и все-таки обратиться в больницу?
1: Да, это симптомы, это неспадаемая температура. Угу. Если температура не купируется жаропонижающими средствами, значит, идет, конечно, организм, вообще поднять, подъем температуры, это как показатель борьбы организма. Но мы, когда стараемся помочь организму чуть снизить температуру, если этого не происходит, значит, организм сам, самостоятельно не справляется. Угу. Тут надо уже необходимо более квалифицированная помощь, вмешательство, поэтому уже, например, внутривенную инфузию в домашних условиях невозможно, тяжело же сделать, поэтому уже надо обращаться к медицинской организации. Или кашель с обильной мокротой, или же наоборот, сухой кашель, насадный такой, тяжелый, приводящий даже таким приступом удушья, головным болям, да, вот те симптомы, которые надо уже срочно там ждать, не рекомендуется.
0: Хорошо, а какую работу проводит ваш центр по прогнозированию ОРВИ, по тому, вообще как с этим работать, да, и, естественно, вы даете рекомендации для, думаю, остальных всех медицинских учреждений по тому, как все-таки с этим работать?
1: Да, мы начали применять математическое моделирование, прогнозирование вариантов развития разных инфекций, в том числе и гриппа. И достаточно очень хорошо, удачно получается. У нас кратковременный, на ближайшие 3-4-5 недель мы прогнозируем. Мы уже начали проводить с августа. Отпускными, то есть стартовыми показателями является показатели прошлых лет, тенденции мировые, другие еще факторы, которые мы вносим, особенность территории, кучу носить. Ну, в общем, там долго объяснять, очень много параметров, которые мы вводим, и это математическое моделирование выводит нам предположительные варианты развития. Вот я поделюсь несколькими из них. Например, мы сейчас живем 38-ю неделю нашего года, да? Текущего года, по нашей модели мы прогнозировали 4700 регистрированных случаев, но по факту у нас сейчас мы получаем 3600, то есть где-то на 900 меньше. Это значит, что мы еще где-то, возможно, мы еще не дорегистрировали, то есть обращаемости не было или не смогли охватить, но при моделировании, при прогнозировании цифры всегда выше. Что нам это дает? То есть мы пик ожидаем, если сегодня 38-я неделя, 14 по 20, следующие 39-40 недели, они вот по нашему прогнозу самые пики. У нас там числа варьируются от 6200 до 6600. То есть уже в разы, да, почти, а с фактического сегодняшнего числа это уже два раза превышает. Что нам это дает? Мы уже рекомендуем заблаговременно, не дожидаясь вот именно бурного развития, то есть бурной вспышки или подъема регистрации вируса гриппа, мы уже заблаговременно говорим, возможный такой подъем, давайте, тогда уже превентивные меры мы уже начинаем применять, это в виде предкарантина, карантина, да, стационаров. Уже разворачиваем, может быть, дополнительные кабинеты в ССМах, дополнительные дни, выходные, чтобы дежурантов было не один, а два, да, допустим. Ограничения по каким-то массовым мероприятиям. Ну, такой сейчас общенациональной, скажем так, угрозы нет, поэтому я вообще говорю, да, в целом, не на этом прогнозе вообще. Вот это дает, это... Безусловно, во-первых, улучшение, то есть ограждая это меры профилактики, это, безусловно, экономия денег. Это когда уже это случись, это же тяжело, это люди заболевают, пропускают работу, учебу.

0: трудоспособности, это сколько потом тратим на лекарства. Да. Ну, в общем, очень много. А эффект то, что это если не будет, мы упредили, то это, представляете, какая экономия, да? Миллионы, миллионы сомов. Поэтому вот эта модель очень удобна. Мы начинаем уже как инструмент ранней профилактики. Потом еще это мы накладываем не только сухие цифры, а накладываем на территории. Например, по нашему прогнозу, ну это может показаться, послышаться как банально, но тем не менее это уже точные. Это Бишкек, самый красная, ну как бы зона, да, и Чуйская область, и город Ош и вокруг, да, это самые кученые большие наши города. Как летом мы это тоже проводили, естественно, это был Иссык-Куль, и действительно эта модель показывает это все. Поэтому мы эти как инструмент используем и дальше будем это продолжать наращивать, улучшать, модернизировать будем, то есть очень хорошие показатели мы получили. Естественно, мы это наложим, изучим опыт и других наших соседей, дальнего, ближнего зарубежья, международный опыт. Это будет предметом доклада, может быть, даже и на конференциях, и на наших планерках и так далее.
1: Хорошо. Например, вот в скором времени, да, поступит вакцина от гриппа, гриппол. Думаю, что в это время тоже будет усиливаться работа, чтобы все-таки эту вакцину получали не только люди пожилого возраста, кто, может быть, в группе риска, да, находится, но и дети, и вот другие, получается, кыргызстанцы. Вот тут также вопрос еще один. Получается, что вот когда вы будете прогнозирование делать, то информацию вы собираете заранее где-то публиковать, да, чтобы было какое-то такое предупреждающее сообщение, чтобы люди вот не только узнавали от знакомых, да, что сейчас идет грипп, берегите детей, а вот какая-то дополнительная информация.
0: Да. Насчет вакцинации. Вакцинация – один из самых эффективных мер профилактики, специфической профилактики, то есть конкретной, уже точечной профилактики. Да? Все, что мы сейчас обсуждали до этого, это как меры неспецифической профилактики. Но, к сожалению, на все 7 миллионов это будет неэффективно. Закупать и всех прям проделать эту кампанию физически даже очень тяжело проделать. И наш просчитанное есть число, самое такое оптимальное, это где-то порядка свыше 63-65 тысяч доз. И мы эти вакцины мы проделываем именно, правильно заметили, группам риска. Это к кому относятся, туда относятся наши медики, те самые контактные, да, наши контингенты. И даже среди медиков те, которые непосредственно работают с больными. Это по показаниям, это беременные, чтобы не развить у них внутриутробные инфекции, осложнений, чтобы не получить, заранее проделываем. Правильно сказали, это часто болеющие дети, не все дети, но часто болеющие, у кого есть риск возникновения осложнений, о чем мы говорили, да, там респираторные заболевания, синуситы, невриты и так далее, менингиты. Если есть такая опасность, то мы им проделываем. И наши пожилые родители, люди пожилого возраста тоже, не всем, опять же, те, которые у них риск развития, или если в анамнезе есть сложно осложненные болезни, это в прошлом году, допустим, очень тяжело переносил грипп, были осложнения, мы таким уже рекомендуем сами наш семейный врач или участковый, ну это для понимания, а так это семейный врач. Семейный врач, врач с группы семейной медицины, они ГСФ, рекомендуют, приглашают и делают им вакцины. И вот мы таким образом вырабатываем коллективный иммунитет, популяционный коллективный иммунитет, чтобы, ну, представляете, один больной, больной гриппом в фазе активного заражения, в инкубационный, послеинкубационный период, в начале выраженного симптомов, он может заразить до 1000 человек, 1000-1500 даже. чихает, кашляет, все. Где бы он ни пребывал, он увеличивает разы микробное число. Вдыхая, абсолютно здоровый человек, если там, ну, свежесть там, вглатывая, это все заболевает. Тем более период, когда этот взрослый человек, он уже не только в этом месте, в других тоже есть микробное число. Критическое микробное число, и потом уже начинает заболевание. Да? Поэтому еще такой немаловажный момент, хотелось бы обратиться к нашему населению. Если все же вы начинаете заболевать, вы чувствуете, что вы заразились гриппом, проявить гражданское самосознание и самоизолироваться. Это тоже важный фактор. Не быть источником, да, заражения. Не заразить, дабы не заразить других, близких. Изолируйте сами, полностью предметы быта, начиная от полотенца, посуды и так далее, вы отделяете. Старайтесь как-то, даже если в дома, под одной крышей, но как бы в одной комнате не пребывать. Частые влажные уборки. Проветривайте там, где вы пребываете, уходите. Ну, вот такие простые, казалось бы, гигиенические меры, они очень здорово помогают. И пусть будет уже эта информация, может быть, мы приелись, но это гигиена рук. Как никогда актуально, и сейчас тоже, как это вот именно при острых кишечных инфекциях тоже. Но и сейчас тоже, например, смотрите, самые это грязные часть тела – это наши руки. Чего только не прикасаемся. Это поручни, ручки, здороваемся. А этот человек, может быть, трогал лицо, ротоносовую область, да? И, пожалуйста, выработайте привычку, желательно не касаться лица. Но руками потом начинаем.
1: Спасибо вам большое за вашу информацию. Мы уже перешли на другой эфир. Получается, в студии прямого эфира принял участие директор Национального института общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Джарканбек Касымбеков.
2: Көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon Corporation компаниясы.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа Кыргызстан. У микрофона Айда Инизаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. В рамках Евразийского экономического союза упрощаются отдельные фитосанитарные процедуры, связанные с перемещением грузов и сельскохозяйственной продукции. Соответствующее решение Совет Евразийской экономической комиссии принял 3 сентября. Одно из изменений касается древесных упаковочных и крепежных материалов, которые используются при перевозке грузов. Теперь при наличии международной маркировки, подтверждающей необходимую фитосанитарную обработку, такой материал не потребуется дополнительно сопровождать фитосанитарным сертификатом.
1: Раньше даже при наличии международной маркировки требовалось оформление отдельного сертификата. Фактически это означало дополнительные документы и процедуры при перемещении грузов. Новый порядок должен сократить количество документов, уменьшить время оформления и упростить перемещение товаров между странами ЕАЭС. При этом речь не идет об отказе от фитосанитарного контроля. Международная маркировка уже подтверждает, что древесный упаковочный или крепежный материал прошел необходимую обработку в соответствии с международными требованиями.
0: Еще одно решение касается свежих и охлажденных плодов томатов, перца и баклажанов. Из единых карантинных фитосанитарных требований исключено требование об отсутствии вируса мозаики пепино непосредственно в плодах. Это решение связано в том числе с широким распространением данного вируса. Его выявление в плодах может требовать дополнительных лабораторных исследований даже в тех случаях, когда внешних признаков заболевания нет. Для участников внешней торговли это означает дополнительные процедуры, расходы и время.
1: Ну а теперь требование об отсутствии вируса в самих плодах отменяется. Но важно подчеркнуть, это не означает отмену фитосанитарного контроля вообще. Требования в отношении семенного и посадочного материала восприимчивых культур пока сохраняются. Для Кыргызстана эти изменения имеют практическое значение. Страна активно участвует во взаимной торговле внутри ЕАЭС, а упрощение процедур может сократить административную и лабораторную нагрузку для предпринимателей, которые занимаются поставками сельскохозяйственной продукции. В то же время главный вопрос, как на практике будут работать новые правила, какие документы теперь потребуются при перемещении грузов и как будет обеспечиваться фитосанитарная безопасность.
0: Об этом сегодня мы говорим с главным специалистом отдела внешнего карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Райлой Кабыловой. Райла Турдуевна, добрый день.
2: Добрый день.
0: Давайте мы начнем с вами с главного. Расскажите, пожалуйста, что именно изменилось в фитосанитарных требованиях ЕАЭС с принятием вот этих вот новых решений.
2: Советом Евразийской экономической комиссии 9 сентября текущего года принято решение о внесении изменений в перечень подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, принятое решением комиссии, таможенной комиссии в 2010 году номер 318. Этим решением примечание дополняется, что там в примечании говорится, что подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска подлежит сопровождению фитосанитарным сертификатом. И добавочно к этому примечанию добавляется за исключением древесных упаковочных крепежных материалов, потому что древесный упаковочный крепежный материал тоже сидит в этом списке, в первом разделе списка товаров с высоким фитосанитарным риском. И это дает нам возможность не выдавать, не сопровождать древесный упаковочный материал дополнительно фитосанитарным сертификатом.
1: Райла Турдуина. Ну, давайте тогда продолжим наш разговор с древесных и упаковочных и крепежных материалов. Но для начала не могли бы вы разъяснить немного нашим радиослушателям, что такое древесный, упаковочный и крепежный материал? Так-то, в принципе, понятно, но хотелось бы услышать ответы именно из ваших уст, как специалиста.
2: Да, это те материалы, которые как бы дополнительно, как упаковочный материал, используется при упаковке основной продукции. Это может быть из древесины, из пластика, но требования именно к древесным упаковочным крепежным материалам. Это могут быть палеты, поддоны под груз основной, потому что под ящики обязательно снабжаются поддонами, палетами, чтобы продукция сохранилась и чтобы транспортировка была более
0: чтобы товар доехал в целости.
2: Безопасный.
1: Ну, ладно, мы поняли, что такое древесный и крепежный материал, но теперь другой вопрос, что теперь должен иметь предприниматель, который использует вот такую упаковку?
2: Ну, эта практика и до этого у нас использовалась, потому что есть и международные стандарты по фитосанитарным мерам. Когда мы в третьи страны экспортировали данный материал, древесный упаковочный крепежный материал, обязательно снабжалась маркировками международного стандарта. Там в международных стандартах указывается, какие могут быть маркировки, там разные виды маркировок могут быть. Но если мы используем эти маркировки, а маркировка означает, что проведена обработка данной продукции древесного упаковочного материала путем обработки, фумигации или тепловая обработка. Осуществлена тепловая обработка плюс 50 градусов. При плюс 50 градусов. Это означает, что эта продукция свободна от карантинных объектов и безопасна в фитосанитарном отношении. Эта норма дополнительно подкрепилась нашим изменениями, именно 318-е решение в перечень продукции. Там как бы получилась коллизия. Эта продукция подлежит к обязательному сопровождению фитосанитарным сертификатом. И в то же время мы иногда, когда мы осуществляем экспорт в третьи страны, она не требовалась, потому что обязательно требуется маркировка такой продукции, материалов. То есть упаковочный крепежный материал, обязательно маркировка должна быть.
1: А сам процесс долгий, да?
2: Ну, процесс тоже, если фумигация, это специальные есть требования, выдержка там под пленкой могут быть или в закрытом помещении некоторое время держится она под пленкой под закрытом виде, и после этого только это открывается, там досмотр осуществляется, и после только ставится маркировка.
0: Скажите, вообще раньше, получается, помимо основного сертификата, им нужно было еще получать на эти древесные упаковочные материалы еще дополнительные, да? Отмена его, она намного облегчит задачу?
2: Конечно, это тоже как бы обоснует в законном порядке, обоснует наши требования и дает возможность нашим предпринимателям тоже без опаски экспортировать свою продукцию.
0: Хорошо, а по поводу томатов, да, то, что тоже там отменено, тоже один из этих анализов. Что из себя представляет этот самый вирус, и почему при, как мы зачитали до этого, если внешне нет никаких признаков, значит, нет особых обязательств проводить это лабораторное тестирование?
2: Этим же решением принято было исключить требования по отсутствию вируса мозаики пепена в свежих томатах, свежих охлажденных томатах, перцах и баклажанах. Это требование было введено с тем, что в мире очень много распространилась вируса мозаики пепина. И в данное время, в настоящее время, этот карантинный организм оно повсеместно распространено, во всех странах почти распространено. И требования, вот основная причина снятия, внесения этого решения было это. И кроме того, это решение дает нам непроведение лабораторных исследований в отношении вируса мозаики пепина, исключение требований об отсутствии вируса мозаики пепина, и тем самым обусловливает это какие-то дополнительную поддержку нашим экспортерам, нашим производителям.
0: Да, на самом деле при экспорте продукции нужно проходить большое количество лабораторных испытаний, исследований, да, для того, чтобы продукция была доставлена, но это еще и только как раз занимает время, да. Вот упрощение и уменьшение вот этих вот лабораторных исследований, оно насколько поможет это делать, может быть, быстрее, и получается, значит, что все страны ЕАЭС не должны сомневаться в том, что вот, и не должны проверять то, что вот этого самого, например, сертификата лабораторных испытаний уже нет, правильно?
2: Да, мы на вирусы не требуем, на вирусы не отбираем образцы, именно на мозаику пепина. И тем самым это тоже способствует как бы улучшению нашего экспорта и повышению экспортной способности нашей продукции, томатов, баклажанов, перцев. И данное решение снимают только на плодах, на свежих плодах.
1: Рада Турдуевна, что это такое вообще вирус мозаики пепино, и почему ЕК решил исключить из требования об отсутствии этого вируса именно в плодах томатов, перца, баклажанов? Вот чем оно опасно, кстати, вот этот вирус для организма человека?
0: Или уже такой опасности?
2: Это опасность представляет только для овощей, для растительной продукции. И почему вносится в карантинные списки карантинных организмов? Потому что данный организм, если распространяется, если она внедряется в нашу культуру, то растительную культуру, то она их вывести и уничтожить полностью невозможно, потому что это требует очень колоссальных экономических затрат, тем более на вирусы нет эффективных средств борьбы, пестицидов или агрохимикатов каких-то именно специально против вирусов таких нет. Поэтому это очень затрудняет борьбу с этим объектом. И когда она распространяется в теплице или в какой-то определенный грунт, где выращивается культура томатов, перцев, баклажанов, то только обработка почвы. Более эффективно считается обработка почвы, семенного посадочного материала, то есть семян и посадочного материала данных культур.
1: Обработка почвы – это глубокая, наверное, скорее, да, всего труда именно?
2: Да, обработка…
1: Это вообще такой труд нужно колоссальный.
2: Да, обработка почвы только, может быть, прогреванием почвы тоже до 50-60 градусов. Это тоже очень объемная и затратная работа. Поэтому это мы контролируем все равно. Внутри страны она контролируется. И при ввозе семенной посадочный материал обязательно контролируется на этот же вирус, пепиномозаик вирус.
1: А вот по поводу международной маркировки, вот инспектор на границе, как он может определить, что вот маркировка прошла? Ведь некоторые попытаются, конечно, в целях сохранения своего финансового бюджета как-то пройти мимо, но все-таки визуально это можно определить?
2: Нет, при импорте, при экспорте обязательно у нас осуществляется досмотр нашим нашими сотрудниками при ввозе в пунктах пропуска или в терминалах обязательно осуществляется фитосанитарный контроль. И в этом случае древесный упаковочный материал обязательно проверяется на наличие маркировки. Такая процедура у нас осуществлялась и до этого, и впредь тоже это будет контролироваться.
0: Скажите, пожалуйста, вот получается, что сейчас все экспортеры продукции вот этих вот томатов, перцев, они будут уже уведомлены, что им вот этот анализ не нужно проходить, и насколько вообще быстрее станет прохождение. Получается, на границе этих стран ЕАЭС не должны требовать этих справок, правильно?
2: Да.
0: Получается, что вообще, если говорить про наших экспортеров, у нас много ли тех, кто возит за границу именно вот свежие томаты, овощи, перцы?
2: Да, у нас в основном же как овощная, плодово-овощная продукция экспортируется в страны ЕАЭС, Казахстан, в Россию в основном. И эти требования дают нам тоже дополнительные какие-то преимущества для наших экспортеров, производителей по лабораторным анализам, потому что это дополнительные затраты для производителей, экспортеров при проведении. Такая продукция обязательно это проходит через лабораторию, лабораторные исследования, и это упрощает данное изменение.
0: Вообще работа над мы как бы видим уже результат, да, получается, но работа над этим вопросом, наверное, велась довольно долгое время, да?
2: Да, все решения ИИК до принятия у нас обсуждаются, у нас есть рабочая группа при департаменте санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии, там представлены все участники, уполномоченные органы государств-членов и внесенные предложения. Данное предложение вот как раз по пипеномозаик вирус внесено было Россельхознадзором и нами поддержано, всеми членами государствами было поддержано данное решение, данное изменение и принято Советом ИЭК.
1: А когда новые правила уже вступят в силу уже?
2: Через месяц после принятия 9 октября.
1: Да. Ну, получается, но все-таки это же получается, Рала Турдуевна, упрощение, да, получается, в каком-то мере. Если это получается упрощение, то, может быть, это будет какое-то снижение уровня фитосанитарной безопасности. Это же тоже очень важно.
2: Да, это тоже в какой-то мере упрощение процедур торговли. Так как снимается при ввозе-вывозе контроль на этот вирус, но тем не менее это контролируется внутри страны, в посадочном, семенном материале контролируется, внутри страны контролируется.
1: Ну, это все связано для упрощения, да, процедур, но ни в коем мере это не снижает уровень фитосанитарной безопасности для всего ЕАЭК, получается.
2: Да, это ни в коем мере не снижает,
1: вот,
2: да.
1: Важно отметить, что, может быть, многие подумают, что...
2: Да, ну, ранее говорили, что этот вирус широко распространен в мире, во всем мире он встречается, во всех продукциях, вот, в томатах, перцах, баклажанах. Встречается, поэтому это снято с контроля.
1: Райла Турдуевна, сейчас нас ожидает новость этого часа, а после окончания новостей мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор.
3: В эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. На Атбашинской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. По данным Минэнерго, завершен текущий ремонт гидроагрегатов номер 1, 2 и номер 3. Также выполнен капитальный ремонт производственных помещений, подготовлены трансформаторные площадки и проведен текущий ремонт дизельной аппаратуры и автотранспортных средств. Особое внимание уделено пожарной безопасности, завершены проектирование и установка автоматической пожарной сигнализации. Депутат парламента Нурбек Садыгалиев предложил внести изменения в закон об устойчивом развитии эколого-экономической системы Иссык-Куля. Поправки предусматривают исключение для индивидуальных жилых домов, построенных до введения запрета на строительство в 500-метровой зоне от береговой линии озера. В Балыкчы до 2004 года гражданам было выделено 1145 земельных участков под строительство жилья. По мнению депутата, владельцы домов имеют законные документы на землю и недвижимость, однако сегодня их правовой статус остается неопределенным. Законопроект направлен на защиту ранее возникших прав граждан при сохранении требований по охране экосистемы Иссык-Куля. Около 10% бюджета Кыргызстана направляется на обслуживание внешнего долга. Об этом на заседании комитета Жоргу Кенеша сообщил замминистра финансов Нурбек Акжолов. По его словам, уровень внешнего долга остается стабильным.

0: 146 тысяч первоклассники. По данным Минпросвещения, в новом учебном году свои двери открыли свыше 2400 общеобразовательных учреждений, в том числе более 200 частных. Обучать, делиться знаниями с ними будут более 90 тысяч учителей. В этом году учебный год начался почти на 2 недели позже из-за проведения в стране крупных мероприятий в начале сентября, саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Но окончание учебного года при этом не сдвинется. Последний звонок прозвенит традиционно 25 мая. Президент страны поздравил кыргызстанцев с Днем Знания. Он отметил важность образования и науки для развития страны. По словам Джапарова, в условиях глобализации и развития высоких технологий главным ориентиром должны стать глубокие знания, современное образование и наука. Садыр Джапаров отметил реализацию государственной программы «Алтын Казык», направленной на реформирование системы образования. В ее рамках обновляются школьные программы, усиливается внимание к STEM-дисциплинам, искусственному интеллекту, иностранным языкам и функциональной грамотности. Как озвучил глава республики, образование должно не только давать детям знания, но и воспитывать патриотизм, национальную идентичность и уважение к духовно-нравственным ценностям. Особое внимание президент уделил роли учителей. Он напомнил, что в апреле этого года зарплаты педагогов были повышены на 100%. По его словам, государство продолжит поддерживать учителей и повышать престиж профессии. За каждым значимым шагом государства, за каждой стратегической победой стоит учитель. Главная движущая сила – система образования. В конце Садыр Джапаров пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, а учителям крепкого здоровья и благополучия. С началом учебного года сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения усилили контроль за дорогами, прилегающим школам. По всей территории страны стартовала акция «Внимание, дети!». Как сообщили в МВД, на оживленных перекрестках и рядом с общеобразовательными учреждениями сегодня выставлены посты дорожных инспекторов. Акция проводится с целью профилактики ДТП с участием школьников, которые во время каникул отвыкают от интенсивного дорожного движения. Министерство иностранных дел разъяснило порядок въезда граждан Республики Казахстан на фоне распространяющейся информации о новых миграционных правилах. В МИД нашей страны сообщили, что система КАЗ-ЭТА в настоящее время работает в пилотном режиме, поэтому ее использование для граждан Кыргызстана на данном этапе не является обязательным. Порядок въезда и пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Казахстана остается без изменений. В министерстве подчеркнули, что в случае изменения миграционных правил и получения официальной информации от казахстанской стороны, граждан дополнительно проинформируют в установленном порядке. В Токмаке официально открыли единственный в Кыргызстане завод по переработке старых шин, работающий на современном европейском оборудовании. Предприятие начало тестовую работу в августе 2023 года и осенью прошлого года получил лицензию на платную утилизацию резины. Его главная цель – забота об экологии. Старые покрышки не будут гнить на свалках, а пойдут на вторичное использование. Из перемолотых шин резиновые крошки делают покрытие для детских площадок, спортзалов и обувь. При полной мощности предприятие способно производить до 6 тысяч тонн такой крошки в год. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Кульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Иссык-Кульска, Нарынской области, местами в Баткенской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской области, в горных районах Чуйской области, кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской области, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4-9, днем в Иссык-Кульской и Нарынской областях местами с усилением до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью до 16 градусов, днем 27-29. В Таласской области от 5 до 10, а днем 22-27. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 13-18, днем воздух прогреется до 33. В Иссык-Кульской области ночью 7-12, днем 17-22. В Нарынской области 4-9, днем 22-27. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью от 13 до 15, днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла.
1: Вы продолжаете слушать Биринчи радио и программу «Кыргызстан». В студию микрофона Айдан Назаркулов и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Мы продолжаем разговор о новых фитосанитарных требованиях в рамках Евразийского экономического союза. И напомню, что Совет Евразийской экономической комиссии принял решение

0: Которые предусматривают упрощение отдельных процедур при перемещении грузов и сельскохозяйственной продукции. И сегодня вместе с нами в студии находится главный специалист отдела внешнего карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Райла Кабылова. Райла Турдуевна, ну если говорить непосредственно о работе фитосанитарных служб, что изменится для нас, для кыргызстанских предпринимателей после вступление вот этих новых правил в силу, ну, как я понял, уже 9 октября, да? И насколько проще, быстрее станет оформление грузов? Ну, возможно, вы на вопрос уже ранее ответили, но я с тем подтекстом, что, скорее всего, кто-то сейчас к нам подключился из радиослушателей, ему будет, наверное, интереснее узнать, с чем это все будет связано и как это отразится на кыргызстанских предпринимателях.
1: Да, получается, не только на предпринимателях, но и на самих фитосанитарных службах, потому что это, наверное, все-таки сократит объем, может быть, того, насколько все документы есть и справки есть у экспортера.
2: Да, это в каком-то мере упрощает, сокращает время прохождения грузов при отборе образцов, при лабораторных исследованиях. Лабораторные исследования на пепиномозаик вирус не будет провестись в лабораториях. Это тоже в какой-то мере сокращает время прохождения фитосанитарного контроля. И как бы дополнительные расходы упрощают, сокращает дополнительные расходы наших экспортеров, производителей.
1: А скажите, например, вот по вот этим древесным материалам упаковочным требования все-таки с одной стороны сократились, да, но с другой стороны международный сертификат у них должен быть, правильно?
2: Нет, не международный сертификат, маркировка.
1: Маркировка,
2: Это в древесном упаковочном крепежных материалах обязательно должна быть маркировка. Есть что, еще такое требование, норма такая, это древесный материал, если до 6 миллиметров, то она не маркируется, она идет без маркировки. Например, ящики для овощей, фруктов, если она тонкая древесина, до 6 миллиметров. А если она больше 6 миллиметров, то такие изделия тоже требуется маркировка.
0: Упрощаются все-таки некоторые отдельные фитосанитарные процедуры. И Райла Турдуевна, все это в лабораториях проводится, да, я имею в виду фитосанитарное обслуживание. Я хотел бы узнать, а с оборудованием что, как у нас обстоят дела, именно у нас? Хватает ли оборудования, качественное оно ли?
2: Не, маркировка не в лабораториях проводится, она проводится по месту складирования, хранения продукции. Наши специалисты по заявлению предпринимателей выезжают туда, на месте делают, осуществляют контроль, и на месте это ставится маркировка. Если требуется там фумигация или обработка, то они осуществляют, и потом только ставится маркировкой. Если продукция она без каких-либо повреждений, или она уже осуществлена, тепловая обработка на продукции, то тогда ставится уже маркировка, соответствующая маркировка.
1: Райла Турдуевна, давайте вот все вот это вот подведем к концу передачи, подытожим, да. Скажите, насколько вообще, еще раз, когда уже эти правила вступят в силу, вы сказали, спустя месяц, что изменится, что нужно, что не нужно, и насколько станет легче предпринимателям, экспортерам?
2: Ну, экспортерам тоже в какой-то мере это упрощает, сокращает время прохождения грузов, время получения фитосанитарных документов, сертификатов, потому что она не требует дополнительных лабораторных исследований. И второй момент, вот на древесный упаковочный материал тоже, если ставится маркировка, если есть маркировка, то такой груз свободно перемещается по территории Евразийского экономического, по таможенной территории Евразийского экономического союза.
0: Итак, сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы поговорили о том, что Совет Евразийской экономической комиссии принял решение, которое предусматривает упрощение отдельных процедур при перемещении грузов и сельскохозяйственной продукции. И на все интересующие нас вопросы ответила наш гость, главный специалист отдела внешнего карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Райла Кабылова. Райла Турдуевна, спасибо вам за очень интересную беседу. Спасибо. Но я думаю, что в любом случае, если кого-то заинтересует, они могут обратиться к вам, да, независимо в Минсельхоз, да. И там уже получить более подробную информацию.
2: Да.
0: Спасибо вам большое. А мы продолжаем нашу программу. ВВП Кыргызстана вырос на 11% и приблизился к 1,4 триллионов сомов. Рост экономики обеспечили увеличение объемов производства товаров и услуг, а также поступление налогов на продукты. Наибольшую долю в структуре ВВП занимает отрасли, оказывающие услуги. Это 49%. На промышленность приходится 19%, на налоги на продукты 16%. Объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе-июле этого года составил 10 миллиардов долларов США, и по сравнению с январем-июлем прошлого года увеличился на 7,7%. Далее подробно.
3: ВВП Кыргызстана в январе-августе 2026 года по предварительной оценке вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 триллион 396 миллиардов сомов. Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и чистыми налогами на продукты. При этом темпы прироста отраслей товарного производства по сравнению с январем-августом прошлого года увеличились на 18,6%, темпы прироста отраслей, оказывающих услуги, на 6,3%, а чистые налоги на продукты на 11%. Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Назира Керималиева рассказала об основных показателях.
4: Объем валового внутреннего продукта в январе-августе 2026 года по предварительной оценке составил более 1 триллиона 396 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 11%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отраслей товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составили более 49%. Доля промышленности составила 19%, сельского хозяйства 7,4%, строительство 8,4%, а также доля налогов на продукт составила 16%. Объем промышленной продукции в январе-августе 2026 года составил около 601 миллиардов сомов и по сравнению с январем-августом предыдущего года увеличилось на 8,8%.
3: В январе-августе текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 7,6%. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 6,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,7%, непродовольственные товары на 6,1% и тарифы на услуги, оказываемые населению, на 11,4%. Объем внешней и взаимной торговли республики товарами в январе-июле этого года составил 10 миллиардов долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 7,7%. Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Назира Керималиева рассказала подробнее об других показателях.
4: Инвестиции в январе-августе 2026 года 94% от их общего объема направлены на строительство объектов транспортной деятельности и хранения грузов, добычи полезных ископаемых, образование, обеспечение электроэнергии, газом и паром, обрабатывающего производства, а также жилищного строительства. Объем внешней и взаимной торговли Кыргызской Республики по предварительным данным в январе-июле 2026 года составил 10 миллиардов долларов США и по сравнению с январем-июлем 2025 года увеличился на 7,7%. Рост объема внешней взаимной торговли Кыргызской Республики в январе-июле 2026 года по сравнению с январем-июлем 2025 года обеспечен за счет роста как экспортных поставок на 2,7%, так и импортных поступлений на 8,7%. В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 16,6% и импорта 83,4%. Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-июле 2026 года составил 3,7 миллиарда долларов США, и по сравнению с январем-июлем 2025 года возрос на 5,4%. Из государств-членов ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию 65,1% и Казахстан 32,4%.
3: Было отмечено, что средняя зарплата в Кыргызстане по итогам января-июля этого года достигла 54 864 сомов. Как отмечается, в июле этого года по сравнению с июлем прошлого среднемесячная номинальная начисленная зарплата на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности выросла

0: процентов по всей республике. Самый высокий уровень наблюдался в возрастной группе 40-44 лет, где уровень экономической активности составил 81,6%. У мужчин экономическая активность выше 91,9%, у женщин 71,6%. Численность занятого населения в 2025 году составила около 2,8 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона мужчины, 1,1 миллион женщины. Численность занятых растет из года в год, создаются много количества, растет количество создаваемых в республике рабочих мест новых. Численность занятых по регионам, к примеру, в городе Бишкек составила 641 тысяч человек, это 22,9% от общего числа занятых. В Волжской области 594,9 тысяч человек. В Джалабадской области 419 тысяч человек. В Чуйской области 390 тысяч человек и так далее. Уровень занятости населения в Кыргызской республике составляет 56,6%. Самый высокий уровень наблюдался в Талаской области 66%. Также 66% в Волжской области. Города Бишкек уровень занятости составил 61,4%. Большая часть работающего населения занята в сельском хозяйстве. Их доля составляет 16%. Также в оптовой и розничной торговле, в ремонте автомобилей и мотоциклов также доля составила 16%. Доля работающих в строительстве 13%, в обрабатывающей промышленности 11%, в сфере образования 11%.
1: Напомним, что ВВП Кыргызстана за 7 месяцев этого года вырос на 11% и приблизился к 1,4 триллиона сомов. Айдайна Заркулова, Биринчи Радио.
2: В Кыргызстане с 1 октября увеличатся страховые части пенсии. Кабинет министров утвердил коэффициент индексации 1,20, то есть выплаты в этой части будут увеличены на 20%. При этом прибавка составит не менее 1 тысячи и не более 10 тысяч сомов. После перерасчета средний размер пенсии, как ожидается, достигнет почти 12 900 сомов. Подробности в нашем репортаже. Для Карлыгач Байдикеева из села Туз Исыкатинского района Чуйской области выход на пенсию стал новой страницей жизни. На заслуженный отдых она вышла 2 года назад, но продолжает работать и говорит, что любое повышение пенсионных выплат для нее и других пожилых людей – хорошая новость.
3: 55 жашында пенсияга чыккам, аз болсо 57
4: Я сейчас уже на пенсии. Конечно, для нас, пенсионеров, это очень важно. Вот с 1 октября страховую часть пенсии проиндексируют. Мы, конечно, этому рады, потому что пенсия для нас – это большая поддержка. И любое повышение, конечно, идет только на пользу.
2: С 1 октября 2026 года в Кыргызстане будет проведена индексация страховых частей пенсии. Соответствующее решение утвердил Кабинет министров. Коэффициент установлен на уровне 1,20. Это означает увеличение на 20%. Индексация коснется пенсий, назначенных до 1 октября этого года в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании. При этом базовая часть пенсии индексироваться не будет. После перерасчета общий размер пенсии без учета надбавок должен составлять не менее 8800 сомов. Если размер выплаты окажется ниже этой суммы, пенсию увеличат до установленного минимального уровня. Какие изменения ожидают пенсионеров и каким будет размер выплат после перерасчета, поясняет председатель Социального фонда Кыргызской Республики Бахтияр Алиев.
5: С 1 октября ожидается индексация пенсий. Минимальная пенсия будет доведена до 8800 сомов. Страховую часть пенсии планируется поднять на 20%. И верхний порог устанавливается 10 тысяч сомов максимальный. Я вкратце вам, если позволите, покажу формулу, по какой формуле, чтобы для всех пенсионеров было понятно, по какой формуле будет повышаться пенсия.

0: 13 170 сомов, если составляет пенсия пенсионера, из них 3170 это считается базовая часть пенсии, она выплачивается с республиканского бюджета. С 1 октября ожидается повышение пенсии именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовую часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы 20%, соответственно, повышение будет 2 тысячи сомов. Если страховая часть будет составлять 15 тысяч сомов, соответственно, повышение будет на 3 тысячи сомов. Если 20 тысяч, соответственно, повышение будет на 4 тысячи сомов.
1: Отдельный порядок предусмотрен для пенсионеров, которым ранее выплаты были доведены до уровня прожиточного минимума. Так, пенсии, увеличенные с 1 октября 2024 года до 6900 сомов, а с 1 октября 2025 года до 7100 сомов с учетом надбавок, будут доведены до этих размеров без учета надбавок за счет базовой части. После этого будет проиндексирована страховая часть пенсии. Социальному фонду поручено провести необходимые перерасчеты и обеспечить выплату пенсии в новых размерах, начиная с 1 октября этого года. Ранее о предстоящем повышении пенсии рассказал председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев. Он отмечал, что в этом году минимальная пенсия увеличится более существенно, чем обычно.
2: В этом году мы решили увеличить минимальную пенсию более значительно. Это стало возможным благодаря росту доходов бюджета и финансовым возможностям государства. Наша задача – обеспечить пенсионерам достойный уровень выплат и дополнительную социальную поддержку.
1: По предварительным расчетам, после индексации средний размер пенсии в Кыргызстане достигнет 12 898 сомов. Средняя прибавка составит 1753 сома. Для пенсионеров повышение выплат означает прежде всего дополнительную поддержку семейного бюджета, а уже с 1 октября новые размеры пенсии должны начать выплачиваться с учетом проведенного перерасчета. Канат Султакеев, Беринчи радио.
3: Итак, уважаемые наши радиослушатели, позвольте в завершение нашей программы напомнить, что основной темой сегодняшнего эфира программы «Кыргызстан» было о том, что в рамках Евразийского экономического союза упрощаются отдельные фитосанитарные процедуры, связанные с перемещением грузов и сельскохозяйственной продукции. Отметим, что соответствующее решение Совет Евразийской экономической комиссии принял 9 сентября, и одно из изменений касается древесных, упаковочных и крепежных материалов, которые используются при перевозке грузов. Теперь при наличии международной маркировки, подтверждающей необходимую фитосанитарную обработку, такой материал не потребуется дополнительно сопровождать фитосанитарным сертификатом. На этом программа «Кыргызстан» завершена. В студию микрофонов были Айдай Назаркулова и Канат Султакеев.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Первое информационное радио.
2: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Курс на развитие». За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. В этом году в Кыргызстане планируется открыть 113 промышленных предприятий. Уже 12 сентября состоялось открытие 60 новых предприятий. Их запуск охватывает разные направления, от промышленности и сельскохозяйственного производства до переработки продукции. Кроме того, необходимо отметить, что ранее в этом году уже часть предприятий были открыты, и некоторые предприятия, их открытие ожидается уже в довольно скором времени. Открытие новых предприятий особенно важно для регионов. Это новые рабочие места, дополнительные источники доходов для населения, расширение производственных возможностей и увеличение выпуска отечественной продукции. Для экономики страны развитие собственного производства также означает рост налоговых поступлений и снижение зависимости от импорта. Отдельное значение это имеет для сельского хозяйства. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет фермерам получить новые рынки сбыта, а готовой продукции выходить не только на внутренние, но и на внешние рынки. Какие предприятия сегодня открываются в стране, какие направления являются наиболее перспективными, а также какую поддержку получают предприниматели и какой вклад новые производства могут внести в экономическое развитие Кыргызстана, об этом мы поговорим в сегодняшнем эфире программы «Курс на развитие». А в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления по Чуйской области Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Амана Бакирова. И в студии у нас также находится директор одного из племенных хозяйств, открытых недавно. Это Канайбек Курамаев. Добрый день, дорогие гости.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Здравствуйте. Да. Сегодня мы с вами говорим об открытии новых предприятий, поэтому я предлагаю для начала послушать беседу, которую мы записали вместе с... получается, руководителем информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Мелисбеком Эрджигитовым. Мы узнаем подробнее о том, какие предприятия были открыты в этом году, а также какие предприятия планируется открыть еще в скором времени.
4: Инициатива 100 промышленных предприятий уже третий год подряд демонстрирует стабильную и эффективную реализацию. Главная цель проекта – создание новых производств во всех регионах страны, привлечение инвестиций, увеличение объемов переработки отечественного сырья, выпуск импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, а также создание постоянных рабочих мест. В 2024 году в рамках проекта в эксплуатацию были введены по всей республике 102 промышленных предприятия. Общий объем привлеченных инвестиций составил почти 800 миллионов долларов США. Благодаря реализации этих проектов по республике было создано 8315 новых рабочих мест. Новые производства появились во всех регионах республики. Они охватили пищевую и перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, легкую промышленность, машиностроение, энергетику, добычу и переработку полезных ископаемых, а также выпуск товаров народного потребления. В 2025 году работа была продолжена. По итогам года в стране введено в эксплуатацию уже 119 промышленных предприятий. Это на 100 объектов больше первоначально установленного ориентира. Имеется в виду 100 промышленных предприятий запланировано, а мы уже открываем 119 промышленных предприятий. Вот в этом ключе, в этом смысле имеется в виду. Объем инвестиций на эти 119 промышленных предприятий составил 716 миллионов долларов США, и количество созданных рабочих мест составило 8451 рабочее место. Таким образом, за первые два года реализации этого проекта в Кыргызстане начали работу 221 новое промышленное предприятие. Совокупный объем инвестиций превысил 1 миллиард 512 миллионов долларов, а число созданных рабочих мест составило более 16 тысяч человек. Что же касается 2026 года, то проект получил дальнейшее продолжение. На текущий год предусмотрена реализация 113 промышленных проектов. Они распределены по всем регионам страны и ориентированы прежде всего на использование местного сырья, развитие переработки, расширение регионального производства и создание новых источников дохода для населения. В первой половине 2026 года 6 предприятий из числа 113 уже были введены в эксплуатацию. В сентябре 2026 года в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию независимости Кыргызстана, президентом был дан старт работе 60 новых промышленных предприятий. И общий объем инвестиций по этим объектам, имеется в виду по этим 60 объектам, составил более 533 миллиона долларов США. Количество созданных рабочих мест превысило 4000 рабочих мест. Следовательно, с начала практической реализации проекта, если считать 24, 25 и 26, то до конца года с учетом всех предприятий будет создано 330 промышленных предприятий, а количество рабочих мест превысит 26 тысяч человек. Важно отметить, что проект 100 промышленных предприятий – это не только количественный показатель. За каждым новым объектом стоят рабочие места, налоговые поступления, развитие региональной инфраструктуры и дополнительные возможности для местных предпринимателей. Особое внимание уделяется размещению производств в регионах. Это позволяет создавать рабочие места непосредственно на местах, снижать внутреннюю миграцию и более полно использовать экономический потенциал областей. Фермерские хозяйства получают возможность поставлять сырье перерабатывающим предприятиям, предприниматели развивать сопутствующие услуги, а население приобретать продукцию отечественного производства. Я хочу особо подчеркнуть, главная цель – снизить импортозависимость, то есть производить свое собственное. Государство, в свою очередь, оказывает поддержку промышленным проектам через льготное финансирование, предоставление земельных участков, развитие инфраструктуры, содействие в подключении к инженерным сетям и сопровождение инвесторов. Что касается 60 новых предприятий, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно, где они расположены, то в региональном разрезе наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов приходится на Чуйскую область, это 26 промышленных предприятий, Ошская область 9, Талаская и Джалабадская области по 5, Баткенская и Нарынская области по 4, город Ош 3, город Ош и Сыкульская область по 2 объекта. В числе значимых проектов, которые были введены вот недавно вот среди 60 промышленных предприятий, это вот первый индустриальный складской комплекс ОАО «Полибетон». Это в городе Бишкеке производственный объект, в рамках проекта которого создано 200 рабочих мест, и проектная мощность составляет более 1000 тонн продукции в год. В Баткенской области открылось промышленное предприятие, специализирующееся на производстве продукции для проведения взрывных работ при строительстве гидроэлектростанций, туннелей, железных и автомобильных дорог, а также при разработке месторождений. Объем инвестиций составил почти 300 миллионов сомов и создано 70 рабочих мест. Предприятие включает 3 производственные линии, там выпуск патронированных промышленных взрывчатых веществ мощностью 10 тысяч тонн в год, производство и сборку электрических и неэлектрических детонаторов до 1 миллиона штук в год, а также производство промышленных эмульсионных взрывчатых веществ мощностью 18 тысяч тонн в год. В Талаской области открылся крупный асфальтобетонный завод «Нуркапстрой». Объем инвестиций составил 176 миллионов сомов. Создано 35 рабочих мест. Также особо хочется отметить, что в Талаской области открыт завод по переработке фасоли «Талазия». В Бишкеке «Солар» в Усть-Кульской области, ОАО «Бишкек Солар» в Усть-Кульской области, крупный энергетический проект в сфере производства электроэнергии.
2: Я напомню, что сейчас это была беседа с руководителем информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Мелисбеком Эрджигитовым. Сейчас мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу. Вот, Аман Балтабаевич, скажите, пожалуйста, мы сейчас заслушали информацию Минэконома, где, в общем, рассказали о том, какие предприятия открылись, и был затронут не только этот год, но прошлый и позапрошлый. Вот я хотела бы вас спросить, скажите, сколько предприятий открылось в этом году в сфере сельского хозяйства, и в том числе, какие предприятия открылись именно 12 сентября. Вот я думаю, что мы на нем остановимся немного побольше, учитывая то, что президент, например, посещал завод по фасоли, да, насколько я знаю. Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
3: В сфере сельского хозяйства на сегодняшний день из 75 запланированных в рамках 26 года предприятий уже введено в эксплуатацию 33 предприятия на сегодняшний день. До конца года планируется запустить еще 42 предприятия. Непосредственно 12 сентября у нас по всей республике открылось 12 сентября 9 предприятий. Три из них — это торгово-логистический центр, и одна из них — торгово-складской центр. То есть мы говорим не просто о количестве новых объектов, а о создании полноценной инфраструктуры. Какие именно предприятия открылись по всей республике? Например, вы, как вы говорите, в Талаской области, открылось два предприятия. Один из по переработке фасоли и один кондитерский цех «Адиснан». А в Чуйской области тоже открылось два предприятия. Один из предприятий – это племенное хозяйство «Асултухум Чарбасы». Усу Асултухум Чарбасы. Они специализируются в частности по производству яйца. И один, это находится в Бишкеке, это первый индустриальный складской комплекс, в составе которого работает кондитерское предприятие. Они в сутки перерабатывают 20 тонн муки. Еще в Баткенской области, в селе Ахчатыр, открылось муниципальное предприятие по переработке фруктов. Еще хочу отдельно сказать, вот отдельное направление по торгово-логистическим центрам. Например, в Ошской области открылось два торгово-логистических центра по шоковой заморозке овощей и фруктов. Это первое — Азия, Осо Азия Органикс, и второе — Осо Экоазык. Еще открылось в Ошской области, в Чомалайском районе, в муниципальный торгово-логистический центр по хранению картофеля. И последнее у нас, вот оно находится в Усть-Кульской области, торгово-складской центр. Он предназначен для хранения зерна. Таким образом, мы видим, что открывается новое предприятие, создаются не только перерабатывающее производство, но объекты хранения и логистики.
2: Аман Балтабаевич, вот здесь же возникает такой вопрос. Вы сейчас перечислили достаточно разных видов деятельности предприятия, да? И мы тоже помним, что президент уже не первый год говорит о переработке именно продукции и о том, что нужно обращать больше внимания и создавать больше условий для наших предпринимателей, да, чтобы они внутри страны, то есть чтобы фрукты, овощи, они не просто вывозились, да, в другие страны, а все-таки обеспечивали продукцией и внутри страны. Вот как вы можете заметить, какие предприятия вообще, на что сейчас предприниматели и предприятия делают уклон? Они вот видят, да, наверное, современные тенденции?
3: Да, есть указ президента Кыргызской Республики Садыра Нурбажиевича, 202 указ. Согласно этому указу, официально кабинет министров ставит задачу нам довести долю переработки сельского хозяйства с нынешнего уровня до 25% к 30 году. В рамках этой работы на 26 год предусмотрен ввод 75 новых предприятий. И
2: а сейчас у нас на каком проценте?
3: А сейчас у нас на конец 26-го мы планируем на 15%. И вместе с этим, согласно указу президента Кыргызской Республики, до 30-го года планируется открыть 385 предприятий. И итого мы будем достичь 50% общего процента развития промышленного производства.
2: Вот, например, предприятия, которые открывались в прошлом году, тоже ко Дню независимости по разным причинам не все успевали открываться, и в этом году мы тоже видим, что часть предприятий будут открываться как раз-таки до конца этого года. Вот скажите, пожалуйста, до конца года еще сколько предприятий откроются, и вот тоже какой они направленности? Это тоже торгово-логистические центры плюс какие-то предприятия?
3: Предприятия еще мы планируем открыть еще 42 предприятий, в общем 75 новых предприятий, из них 12 торгово-логистических центров. Мы уже открыли 3 торгово-логистических центра и еще планируем до конца 26 года открыть еще 9 логистических центров.
2: Скажите, с какими проблемами вы помогали предпринимателям? Естественно, с каждым из предпринимателей работали и местные власти, и не только вы, но и Министерство экономики, и другие госслужбы. Вот какую помощь именно оказывали вы им, и в чем они нуждались больше всего, с какой проблемой сталкивались?
3: Роль министерства заключается прежде всего, чтобы создать условия для предпринимателей и для инвесторов. Мы взаимодействуем с инвесторами, с предпринимателями, с органами самоуправления и помогаем в решениях возникающих организационных вопросов, а также оказываем им информационную и консультационную поддержку. Содействуем выстраиванию связи между производителем сельского хозяйства и перерабатывающими предприятиями. Например, фермер должен убедиться, что рынок сбыта уже есть. Мы к этому уже подходим комплексно. Начиная от выращивания до конечного потребления.
2: То есть вы, получается, ему даете информацию и уверенность в том, что если он откроет это предприятие, то оно, естественно, будет очень необходимо, правильно?
3: Да, необходимо. И можно еще добавить, что рынок Кыргызстана в перерабатывающей промышленности, можно сказать, свободным. И главное, нам нужно обеспечить качественную отечественную продукцию и выйти на экспорт.
2: Чаще всего компании, вот предприятия, которые открываются, они сначала нацелены на внутренний рынок, а потом уже на внешний, да? Или есть те, которые наоборот говорят, то, что мы хотим работать вот на экспорт?
3: Я бы в этом вопросе сказал и то, и другое. Потому что нужно, во-первых, политика Министерства сельского хозяйства в первую очередь обеспечить наших граждан качественно отечественными продукциями, и потом можно выйти на экспорт.
2: Скажите, а вот при предоставлении информации, да, вот что именно Минсельхоз, скорее всего, проводила какие-то специальные исследования, да, тому, что нужно, какой регион в чем нуждается больше всего и в каком направлении вообще двигаться фермерам и тем, кто хочет укрупнить, да, свое хозяйство и улучшить это все. Вот скажите, вот такая информация, она получается... Грубо говоря, предприниматель, фермер, они к вам приходили, спрашивали, что совета, да, что нужно делать, в какой части открыть производство, и тогда вот тоже нужна необходимость. Или вот тоже, естественно, были те, кто сразу приходил со своими идеями, со своими проектами и просили поддержки.
3: Да, нам недостаточно просто вырастить урожай. Нам нужно его переработать, упаковать, хранить, и вести логистику, и в конечном итоге фермер, не только фермер, и агрегатор получит очень хороший доход. И, конечно, в основном, ну, половина предпринимателей приходит своими идеями, и мы оказываем им финансовую поддержку. Как? Есть льготное финансирование, льготное кредитование. Начинается от 3% до 9%. До 9%. И мы все это показываем, как нужно сделать, как можно получить. Во всех этих вопросах мы взаимодействуем именно с предпринимателями и с фермерами.
2: Давайте мы немножечко попозже поговорим и про льготное финансирование немного, да, и про то, какую еще поддержку вы оказываете самим предпринимателям. Ханайбек Айдарбекович, вот тоже вы сегодня у нас как представитель одного из предприятий. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, когда оно открылось и какова была первоначальная идея, сколько, может быть, времени ушло на то, чтобы вот этот свой проект уложить, придумать полностью, рассчитать, да, все расходы, доходы, что нужно для открытия. Расскажите об этом.
5: Ну, у нас идея возникла из понимания того, что Кыргызстан не имеет огромный потенциал в птицеводстве, и на сегодня особенно важно не просто увеличивать производство, а повышать его качество и продуктивность. И мы это производство в 2021 году начали строить, в 2023 году закончили его производство. И было запущено производство птицефабрики. Параллельно мы в 2021 году завезли племенных овец. Это с Европы, порода Дурпер называется, 221 голова пришла, это 21 кочкор и 205 голов ярок получается. Мы решили параллельно с производством птицеводства развить племенное хозяйство, именно племенной пород баранов. Какой породы. Но в 2023 году у нас по проекту было заложено на 300 тысяч голов производства яичного яйца. И, соответственно, мы построили 13, вложили 13 цехов. 3 цеха, получается, у нас было для суточных птенцов. Дальше мы, соответственно, выращиваем 3 месяца и переводим в производственную промзону, где нас курицы садятся и несут яйца. Их жизненный потенциал 1 год 8 месяцев.
2: Угу.
5: Так. Для нас аксуйское племенное хозяйство – это долгосрочный проект. Мы хотим внести свой вклад в развитие отечественного птицеводства,
2: угу.
5: Показать, что современное, эффективно организованное племенное хозяйство может быть успешным и приносить пользу не только самому предприятию, но и другим предприятиям. Да.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в 2023 году вы тоже укрупнялись, а в этом году что было изменено, что было, как была, может быть, улучшена работа или, может, даже приобретены новые головы, да, вот скота, как вы отметили, что было улучшено в этом году?
5: Ну, мы в первую очередь улучшили завоз суточных птенцов. Мы, когда запускались в 23-м году, мы с России привезли суточных птенцов породу Coral Cross. Ну, так как 2 года с ними поработали, ну, более они как-то слабые, на мой взгляд, показывалась порода. И мы через 2 года рассмотрели другую породу. С Узбекистана завезли породу Loman Sandy. Мы ездили в Узбекистан, посмотрели, как они себя ведут, как растут. И они более стрессоустойчивы, и качество яйца тоже очень хорошее. Они показали себя с хорошей стороны, да, эта порода.
2: Получается, что вы сейчас в основном занимаетесь вот именно производством и выпуском яиц, да,
5: курица? Да, у нас основное направление – это яичное производство, это не мясо.
2: Угу.
5: Мы сейчас, на данный момент у нас количество 280 тысяч, из них суточных цыплят у нас получается 135. Остальные куры несушки. Но мы надеемся в дальнейшем развить даже дальше, добавить количество, увеличить количество суточных цыплят. Да?
2: Ну скажите, вообще многие годы, да, именно когда говорится о продовольственной безопасности, часто говорят, что вот мы себя полностью тоже не можем обеспечить куриным яйцом, и вот это ваше предприятие, оно какой вклад внесет и вообще вносит, насколько оно поможет и помогает уже обеспечить вот людей куриным яйцом?
5: Мы в первую очередь хотим решить одну проблему из основных, это недостаток вот качественного и количества яиц в нашей республике. И наша задача повысить, да, вот производство, яичное производство в Кыргызстане, да.
2: Вот вы упомянули, что сначала вы завозили одну породу, получается, да, вот именно цыплят самих, и сейчас потом вы, получается, их поменяли, да, на другую из Узбекистана.
5: Да, да, так получается.
3: Извините, Айда, я хочу перебить вас, потому что куриное яйцо именно в 25-м году уже мы достигли, потому что это мы сами себе уже с 25-го года уже обеспечиваем куриным яйцом. А до этого уже было нам действительно трудно для Кыргызстана, и уже нету
2: потребности,
3: да, и мы сами себя обеспечиваем уже. 25. Это же социальный продукт, поэтому у нас есть 9 видов социальных продукций, и из них мы 6 уже сами обеспечиваем.
2: Хорошо. Тогда вот у меня следующий вопрос. Вот расскажите, в самом вообще предпринимательстве это же достаточно сложное дело, да, учитывая то, что вот сначала вы вложили тоже крупные суммы для того, чтобы вот начать, да, это дело, и сейчас, получается, вы, скажем так, немного поменяли свое направление, потому что поменяли страну завоза вот этих птенцов. Вот насколько сложно в бизнесе получается делать это все методом проб и ошибок, и какую помощь в этом вам оказывают, может быть, ваши коллеги, да, или, может быть, какую-то информацию у Мисихоза вы тоже получали для того, чтобы ориентироваться в дальнейших своих шагах?
5: Ну, вообще, самой сложной сложностью было собрать все это в единую систему. Это вот хорошая генетика, породу выбрать, правильно содержать, полноценное кормление, ветеринария, грамотный уход. Это все должно быть работать вместе. Но благодаря вот нашим специалистам, работникам на предприятии и нашей настойчивости нам удалось пройти этот путь и запустить это предприятие. Ну, для нас сейчас это не самое главное. Для нас главное не останавливаться на достигнутом, постепенно развивать и расширять производство. Да. Вообще в наше предприятие было вложено 450 миллионов сомов. Это частное вложение, инвестиции. Столько было затрачено, да, в наше предприятие.
2: Сколько у вас рабочих мест создано сейчас?
5: Сейчас на данный момент работает 117 рабочих мест. Это местное население. Но производство полуавтоматизировано все равно. Нуждается в человеческом внимании, в уходе. Это тоже все влияет.
2: Получается, вы находитесь в Чуйской области, и это достаточно такое большое хозяйство, правильно?
5: Да.
2: Хорошо, Аман Балтабаевич, к вам вопрос такой. Например, вот вы говорите сейчас, что мы куриным яйцом себя обеспечиваем. Получается, что часто говорится, что для того, чтобы уже потом экспорт набирался, и лучше всего вот не с маленькими хозяйствами, да, как бы работать, а именно укрупнение. И как помогает создание вот таких крупных предприятий, вот, например, как вот Аксуйское, да, экспорту, может быть, тому вообще, как нужно с этими, со всеми участниками этого рынка нужно разговаривать, да, как, какие, чтобы они соблюдали все вот эти условия, да, для того, чтобы вот существовать как на нашем рынке, так и на внешних рынках.
3: Да, мы не только вот создаем новые предприятия, мы и модернизируем нынешние предприятия. Да, и, конечно, мы разговариваем и разговариваем и с другими индивидуальными предприятиями, но они тоже заинтересованы расти, и в этом мы тоже помогаем, оказываем все наши помощь, всестороннюю помощь. И, конечно, для развития нужна главная инициатива со стороны предпринимателей, и пойдет дело дальше.
2: Вот на сегодняшний день инициатива, есть ли какая-то инициатива по поводу тех продуктов, да, трех по продовольственной безопасности, по которым мы себя еще не очень обеспечиваем, не в полном объеме. Вот тоже перед Минсельхозом обычно ставится же такая задача, чтобы активизировались именно в этом направлении. Вот какие-то сложности возникают, да, наверное, с открытием предприятий, которые нацелены именно на вот эти вот продукты, в том числе, например, растительное масло.
3: Да, есть такие проблемы. Для этого у нас не хватает сырья. Именно произвести растительное масло у нас не хватает сырья. Но над этим Минсельхоз работает. И в прошлом году начал вести культуру именно вырастить сафлор. Именно сафлоровое масло, с одной стороны, это очень полезное, и с одной стороны, выгоднее, чем чем какое масло вот из семечек.
2: Да. Хорошо. Да, вот вы упоминали про льготное кредитование предпринимателей, что это тоже помогает им все-таки получать кредиты, да, на открытие своих предприятий. Вот по льготному кредитованию какие возможности есть сейчас для предпринимателей, и помимо этого, чем еще могут воспользоваться?
3: Да, министерство за период с 24 года, с августа 24 года до августа 25 года открыло 58 предприятий.
2: Угу.
3: И им выделено на выделено около по линии КПК. КПК угу. Это кредитование агропромышленного комплекса. По линии КПК выделило более 4 миллиардов сомов. И еще есть у нас есть в общем 14 линий финансирования. Это КПК, еще есть кластерные кредитования, и еще на крупнорогатый скот. Mm-hmm. Оно начинается от 3%. И в этом году министерство запустил мясной кластер. Мясной кластер. И с бюджета выделили 1,5 миллиарда сомов. Это, конечно, пилотный проект по Чуйской области и по городу Бишкек. Еще у нас есть кредиты на малые предприятия. Это осуществляют государственные банки через А-банк и через Элдикбанк.
2: Хорошо, Канайбек Айдарбекович, скажите, пожалуйста, вот весь производственный цикл, да, скажем так, самой вот фабрики или цеха, или как это можно точно назвать вашего, вот он включает в себя множество разных составляющих, да, это как рабочие места, вы сказали, так и закуп вот этих самых цыплят, это еще и корм, обеспечение кормом самих цыплят. Вот на всех вот этих вот параметрах, да, на всех этих шагах, получается, вы закупаете, где вы закупаете корма, как вы отбираете, что нужно давать для того, чтобы в итоговом варианте было дано такое хорошее, да, хорошая продукция выходила.
5: Да, мы корм на местном рынке в Кыргызстане мы приобретаем это пшеницу, кукурузу, но в корме присутствуют те элементы, это дополнительные витамины, чтобы обеспечить качественное яйцо, чтобы курица снесла. Это, соответственно, дополнительные корма, элементы добавляем. Это тот же шрот соевый, подсолнечный, который у нас не производят в Кыргызстане. Мы закупаем его в Казахстане.
2: Угу.
5: И у нас на рынке только мы приобретаем это вот пшеницу и кукурузу. Ну, у нас цена повышается, соответственно, яйцо в стоимости повышается, потому что стоимость сейчас пшеницы получается за килограмм около 20 сомов. И кукуруза сейчас, вот в прошлом году она 25 сомов стоила. У нас, соответственно, себестоимость яйца очень высокая, да.
2: Угу. А в дальнейшем раньше она будет.
5: Ну, раньше она была 18-17 сомов. Раньше себестоимость корма выходила около 20 сомов. Сейчас на данный момент она получается 35 сомов. Соответственно, у нас яйцо будет дорогое. Чтобы она поступит на рынок, вот получается 12-13 сомов.
2: Уже это, с повышенной ценой.
5: Да, это уже с повышенной со всеми затратами.
2: Хорошо. Вот по дальнейшей, да, реализации вашей продукции, вы ее где реализуете, доставляете в супермаркеты, может быть, вот каким спросом она пользуется?
5: Спросом, большим спросом пользуется, мы доставляем это в супермаркеты, обязательно довозим.
2: Uh-huh.
5: Это яйцо поступает на прилавок, это в супермаркеты.
2: Uh-huh.
5: Ну, мы стремимся к тому, чтобы Кыргызстан меньше зависел от импорта, да, вот мы стараемся, каждая птицефабрика произвести больше яйца, чтобы обеспечить потребность населения, да, угу. республики.
2: Угу. А такой вопрос, вот птицефабрик у нас насколько в достаточном количестве, ну вот учитывая то, что вы, например, работаете в Чуйской области, да, есть еще одна известная, вот по-моему, с юга, да, с Ошской области, тоже такая довольно крупная птицефабрика, и вообще, насколько выгодно, может быть, даже в каждом из регионов открыть такие большие птицефабрики для того, чтобы обеспечивать, или же все-таки вот это довольно удобно для вас тоже?
5: Не, ну, на данный момент сейчас угу. это достаточно птицефабрик таких крупных, что, вот как Аман сказал, что мы уже достигли того обеспечения населения. Сейчас другое предприятие, допустим, еще одно такое крупное предприятие, если откроется в Кыргызстане, это получится переизбыток яйца. Это, соответственно, тоже падение ценовой политики, да?
2: А работать на экспорт, ну, пока наши птицефабрики не особо прельщает, значит?
3: Нет, я с вами не согласен.
2: Так, или уже наоборот думают над этим вопросом?
3: Да, думают над этим вопросом и думают, что открыть такие предприятия еще, потому что в первую очередь, ну, мы должны обеспечить свой рынок качественным отечественным продуктом. И потом мы можем выйти в любое время на экспорт.
2: Ну, Канайбек Айдарбекович, вы пока, ваше предприятие пока не думает, да, о выходе, или вы уже занимаетесь экспортом?
5: Не, ну мы рассматриваем вот в ближайшее время на экспорт поработать. Ну, сейчас на данный момент мы работаем на внутренний рынок, стараемся здесь обеспечить. Заявок на данный момент спрос большой.
2: Хороший.
5: Стараемся обеспечить.
2: Хорошо, Аман Балтабаевич, скажите, давайте мы с вами перейдем к другой, тоже так скажем так, отрасли, да? Вообще, какие направления сельскохозяйственной переработки сегодня являются наиболее перспективными для Кыргызстана? Вот вы сказали, что буквально сейчас все сферы именно в переработке достаточно открыты, да, для того, чтобы предприниматели занимали, скажем так, новые ниши. Но вот если так назвать некоторые из них, в чем мы нуждаемся, и что нам приходится все-таки экспортировать, хотя можно это делать и у нас?
3: На мой взгляд, на сегодня перспективное направление для Кыргызстана — это прежде всего переработка мяса, молока, фруктов и овощей. Очень большой потенциал есть в переработке плодово-овощной продукции. Кыргызстан производит значительно много объемов овощей. Их нужно, да, конечно, овощей, их нужно, конечно, перерабатывать, не только овощи, и фрукты, и ягоды. Вот недавно наш министр Элиса Бакирович подписал контракт с Китайской Народной Республикой о экспорте ягодных культур. Это вот ежевика, малина. В основном, да, мы можем туда экспортировать и в другие страны ЕС. Второе важное направление, это, да, конечно, делает акцент сельскохозяйственного кластеров. Например, именно вот мы говорили о мясе, о молоке. И, конечно, овощи. Нужно развивать сначала вот именно кластеров. И в этом направлении вот ведет политику Министерства сельского хозяйства. И ведет к этому. И здесь очень, да, важный момент. Нам нужно не просто вот предприятие ради количества. Нам нужно именно современное производство, которое соответствует всем требованиям, качествам и самое важное, для безопасности продовольственной продукции.
2: Вот вы когда называли предприятия, вы сказали, что открылись предприятия по шоковой заморозке, да, тоже овощей, ягод, да, насколько я поняла. Вот такие предприятия новые, они с такими новыми технологиями. Сейчас фермеры хотят уже, и предприниматели хотят уже работать по каким-то новым технологиям и открывать цеха, да, потому что вот тоже, когда мы беседовали с ассоциацией ягодоводов, да, скажем, они сказали, что вот сейчас популярны именно такие направления, у нас такого нет, и нам, мы хотим заняться именно развитием вот этой части.
3: Да, конечно, для экспорта нужно в первую очередь именно такие помещения, такие предприятия. До этого вот именно по шоковой заморозке в Кыргызстане открылось в этом году два предприятия, еще планируются два. Это один в Чуйской области и один в Высокульской области. Именно вот в Чуйской и Высокульской областях активно выращивают ягоды. И сейчас на данный момент есть предприятия по шоковой заморозке, и они экспортируют в Европу, в европейские страны.
2: Хорошо, вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня важно не только производить сырье, да, вот как вы сказали, выращивание продукции, качественной продукции, но и обратить внимание на качество. Вот часто говорится о том, что у нас, вот как отметили же, да, что нужно кластерно именно развивать. И у нас вот с таким еще не, это не так сильно развито, у нас в основном мелкие-мелкие предприятия. Вот что было бы хорошо сделать, может быть, как-то Минсельхоз часто говорит об укрупнении, об объединении. Вот что в этом направлении нужно сделать, чтобы улучшить отрасль?
3: Это принципиально важно, потому что сельское хозяйство без переработки в значительном степени остается сырьевым сектором. Пока что на данный момент представим фермера, да, который вырастил тонны яблок. Если он продает яблоки как сырье, уже его доход ограничен ценой свежего продукта. А если же рядом есть предприятие, которое перерабатывает это яблоко, например, пюре из яблок, сухофрукты из яблок или соки, уже то эта часть этой стоимости остается уже внутри страны. Мы к этому идем. Мы уже ведем вот комплексный к этому идем. Мы еще вот, например, мы не должны забывать о цепочке. Это начиная от фермера и заканчивая до экспорта или до конечного потребителя. И для экономики эффект еще шире. Создаются вот рабочие места, и растет налоговая база, развиваются регионы, развивается вот вся отрасль, которая вот работает именно с переработкой.
2: Вот разные склады тоже на этом, и президент делает особый упор по тому, что нужно нам развивать именно логистические вообще склады для хранения, чтобы в будущем продукция, как бы она не только имеющая свой срок, она не только, скажем так, уже выходила, да, из своей свежести, да, но и все же могла храниться на какое-то время. Вы упомянули, что открылся склад для хранения картофеля, да, насколько я поняла. Вот, вот такие склады, они для чего нужны? И почему вот, например, какое-то предприятие, да, в регионе открывается, и они делают упор именно на одном, да? Это значит, что им в этой области не хватает, скажем так, вот таких помещений, да, складских для хранения, морозильных, да, тех же самых. Вот по этой части что вы можете сказать?
3: Да, действительно, в Чумлайске

0: Допустим, еще 6. Из логистических центров по всей республике 12 открылось. На сегодняшний день из торгово-логистических центров 3 или 4, я точно не помню. Да, 4. Непосредственно 12 сентября открылось 2.
1: Вообще, скажите, работа с предпринимателями и помощь в открытии вот этих всех предприятий — это довольно-таки большая работа, учитывая то, что она проводится ежегодно, да, вот открывается большое количество предприятий. Вот чаще всего, получается, нужно, в чем нуждаются предприниматели? Больше в информации, в каких-то уточнениях, да, что нужно, чтобы открыть, какие документы нужны, либо вот в каких-то выделении земель, да, и вот в таких более важных вопросах, вот с чем они обращаются все-таки к вам, и насколько удается быстро или не так быстро по разным причинам помочь?
0: Да, можно сказать, что не хватает информации. Ну, не только информации, не хватает фермерам, во-первых, знания. И, да, Министерство сельского хозяйства ведет эту политику тоже. Обучает фермеров. И не хватает именно предпринимателям льготного финансирования. Прежде всего, почему не хватает? Потому что у нас есть деньги, в государстве есть деньги. Но нужно соблюдать все эти критерии, чтобы получить эти льготные финансирования. Например, вот в 2025 году из мелких субъектов получил льготную поддержку 1200 субъектов, а из крупных получил 54 субъекта.
1: Это не так много.
0: Это значительно много, потому что много. Да, это очень много. В последние года уже хорошо выделяет именно на льготное кредитование, государство на льготное кредитование хорошо выделяет денежные средства. Это можно сказать за последний год, это значительно много. За, например, возьмем 5-6 лет, нет, не 5, а 10 лет назад вообще таких не было. Очень было мало. И поэтому у нас, мы немножко, можно сказать, и отстаем. Но сейчас, в данный момент, можно сказать, это значительно много, и хорошо развиваемся в этом в плане.
1: Ханайбек Айдарбекович, вот вы хотели бы что-нибудь, может быть, добавить по поводу своего предприятия? Вы сказали, что там создано 117, да? Это довольно-таки много рабочих мест. Вот по этим вопросам вы как тоже делаете свой вклад в экономику страны, платите налоги, создаете рабочие места. Вот в этом плане что, скажем так, помогает вам двигаться дальше, да, и улучшать экономику тоже, и вот свой вклад вносить?
2: Ну, мы понимаем, что создание вот этого предприятия, Аксуйское племенное хозяйство, это работа не одного года, и мы хотим создать это предприятие, которое будет работать на перспективу и приносить пользу всему сельскому хозяйству республики. Для нас важно не просто производство, не просто производство хорошего яйца, а заложить основу для улучшения всего вот этого производства. Поэтому стараемся поднимать сельское хозяйство.
1: Скажите, а вот насколько вообще в жизни, да, скажем так, предпринимателей много возникает каких-то незапланированных ситуаций? Вот насколько с этим сложно справляться, или же наоборот, приходится и нужно просчитывать все на несколько шагов вперед?
2: Ну да, такое предприятие вести одному, это, конечно, тяжело. Это должна быть команда, той, которой доверяешь, те специалисты. Это тот же ветеринар, зоотехник, завсклады, финансовый отдел тоже огромную роль.

0: производстве. Это все надо посчитать, высчитать, как выгодно то же яйцо продать. Угу. Поэтому многое зависит от всего коллектива, от этого предприятия. Да.
1: Хорошо. Аман Балтабаевич, вот тоже теперь обобщая, да, вот наш сегодняшний эфир, по планам до конца года, вы сказали, еще откроются те предприятия, которые должны открыться, правильно?
2: Да.
1: Хорошо, вот среди этих предприятий можете ли вы вспомнить какие-то такие более крупные или интересные, которые должны открыться? Может быть, те, которых у нас до этого не было, да, в каком-то новом направлении. Вот что-то приходит вам на ум?
2: Мне, я недавно был с выездом у одного предприятия. У нас есть, сейчас на данный момент в Сахатвинском районе строится предприятие по переработке шерсти. И им выделил государство 5 гектаров земли. Строится вот агропромышленная зона на территории 105 гектаров. И именно им выделили, да, предприятие называется Асатыри, да, именно им выделили 5 гектаров земли. У них проект очень, очень большой, очень крупный. И у них инвестиционный проект составляет примерно 13 или 14 миллионов долларов. Это очень большой проект. И хочу важно подчеркнуть, у нас таких предприятий вообще не было. Если мы откроем это предприятие, уже мы будем перерабатывать именно шерсти. Вы знаете, да, как много у нас шерстов, да, потери теряются. Некоторые возят в Китай, в другие страны. И мы будем сами перерабатывать эти продукты.
1: Хорошо, это вот есть ли по срокам примерно, когда открытие?
2: По срокам открытие запланировано на 27-й год. На 27-й год уже будет введен эксплуатацию, а в начале 27-го года. И они совместно с китайской компанией China Road уже там строят очистное сооружение. И они хотят совместно закончить строительство, чтобы не ждать, строительства очистного сооружения. Потому что очистное сооружение для переработки шерсти очень важное. Сейчас на данный момент ведется строительство очистного сооружения с китайской компанией China Road. И они совместно рядом уже работают, консультируются в некоторых вопросах.
1: То есть получается, да, они работают параллельно, да, 20, чтобы, да, успеть.
2: На 27-й год, я думаю, в ноябре они откроются.
1: В 27-м году.
2: Да.
1: Значит, еще больше года ждать.
2: Да. Больше года. Ну, почти год. Но они вот тоже, да, с китайской компанией они тоже разговаривали, и они стараются закончить очистное сооружение до лета 27-го года. Если у них не получится, но в 27-м году в ноябре они закончат, потому что это планировано. Уже у них на проекте написано закончить на 27-м году в ноябре.
1: Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнюю информацию, которая прозвучала в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие начальник управления по Чуйской области Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Аман Бакиров и директор одного из племенных хозяйств Ханайбек Хурамаев. Программу «Курс на развитие» провела Айдай Низаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
2: Вот, 2 месяца назад Я знал, что я боюсь.
3: Бишкекте саат 15.

0: официальный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Эльдиар Эркинбекулу. Президент Садыр Джапаров прибыл в Корею с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Ранее сообщалось, что глава государства с 15 по 18 сентября совершит официальный визит по приглашению президента Республики Корея Ли Дже Мёна. В аэропорту города Сеул президента встретил первый вице-министр климата, энергетики и экологии Кореи Ким Хан Сын и другие официальные лица. Ожидается, что в рамках визита Садыр Джапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия, Республика Корея», по итогам которого планируется принятие Сеульской декларации. Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством Кореи. По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов в экономической, инвестиционной, таможенной и других сферах. В городе Манас Джалабадской области открыли президентский лицей «Акылман». В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Касымалиев ознакомился с условиями в лицее и пообщался с учителями и учениками. Далее подробно.
1: Данный лицей рассчитан на 410 учащихся. Сейчас, после трех этапов отбора, в него зачислили 144 ученика 7-8 классов. В лицее есть 35 классов, лаборатории, спортивные актовые залы, бассейн и спортивные площадки. В городе Манас, Джалабадской области, открыли президентский лицей «Акылман». В церемонии участвовал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он ознакомился с условиями в лицее, пообщался с учителями и учениками.
2: Демек, силерге чоң ишеним артылып жатат. Жакшы баа, аттестат артында терең билим жатат. Ал келечекте Кыргызстанга ак кызмат кылган күчтүү адистер үчүн фундаментти түптөйт. Акылман лицейлерин ачып жатып, урматтуу президентибиз
1: Современное здание – только первый шаг. Качество образования зависит от работы учителей, стремления учеников к знаниям и школьной среды. По поручению президента, выпускники Акылмана после получения специальности будут предоставляться приоритет при трудоустройстве.
2: Президент тагы бир эң сонун сөз айтты. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин
1: Толкунбек – местный житель, и он очень рад открытию данного лицея.
3: Аллах насип кылып бала ушул Акылман президенттик лицейине өтүп, куанычыбыз койнубузга батпай турат. Биз Ноокат районунун Көк Жар айыл аймагынан келдик.
1: Мы очень благодарны, что подобный лицей открылся у нас. Мой сын тоже поступил сюда и будет учиться здесь.
3: Окужайлар түзүп жатат. Ошо рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Жаштарды, келечекти өстүрө турган ушундай жакшы окужайлар көп-көп ачыла берсин.
1: В лицее имеется 35 современных классов, профильные лаборатории, спортивный зал, бассейн, актовый зал и спортивные площадки. Созданы все необходимые условия для обучения детей, занятия спортом, а также их творческого и интеллектуального развития. Первоначальная сметная стоимость объекта превышала 2,1 миллиарда сомов, а строительство одного квадратного метра оценивалось в 1103 доллара. После пересмотра проекта стоимость квадратного метра снизили до 750 долларов, а общую смету до 1,7 миллиардов сомов. Это позволило сэкономить 443 миллиона сомов. Президентский лицей «Акылман» – это государственная специализированная общеобразовательная школа для одаренных и талантливых детей в Кыргызстане, основанная в 2023 году по указу президента. Цель – поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуального потенциала и подготовка нового поколения лидеров. Обучение полностью бесплатное, включая регулярное питание и проживание в комфортабельном общежитии. Для учеников создана современная инфраструктура с планшетами, компьютерами и лабораториями. Первый лицей открылся в городе Чолпан-Ата, Иссык-Кульская область. Также открываются новые филиалы в регионах, в частности, в Таласе и Манасе. Эрмек Ахтанов, Беринчи Радио.
0: К началу 2026-2027 учебного года в Кыргызстане завершили строительство и капитальный ремонт 81 школы. Из них 40 объектов построили с нуля, еще в 41 образовательном учреждении провели капитальный ремонт. Кроме того, в Бишкеке, Оше и Манасе готовят к вводу в эксплуатацию еще 36 новых школ. Их строительство ведется по поручению президента Садыра Джапарова. В Минстрое отметили, что особое внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и созданию необходимых условий для учеников. Первый звонок прозвенел сегодня для более чем 1,5 миллионов школьников, из них свыше 146 тысяч первоклашки. По данным Минпросвещения, в новом учебном году свои двери открыли свыше 2400 общеобразовательных учреждений, в том числе более 200 частных, а обучать и делиться знаниями с ними будут более 90 тысяч учителей. Далее подробно.
1: В этом году учебный год начался почти на 2 недели позже из-за проведения в стране крупных мероприятий в начале сентября, саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Но окончание учебного года при этом не сдвинется. Последний звонок прозвенит традиционно 25 мая. Первый звонок прозвенел для более чем 1,5 миллионов школьников. Из них свыше 146 тысяч первоклассники. По данным Минпросвещения, в новом учебном году свои двери открыли свыше 2400 общеобразовательных учреждений, в том числе более 200 частных. Обучать делиться знаниями с ними будут более 90 тысяч учителей. Первоклашки очень рады первому звонку.
4: Поздравляю детьми, поздравляю взрослым и всем-всем. Я буду хорошо учиться. Я не буду двойки получать. Я люблю школу и буду каждый день учиться.
5: Мен мектепке келдим. Мен мектепке жакшы көрөм. Мен мектепти сүйөм.
6: Я очень рада, что школа начинается. Концерт классный, много чего показали.
1: В начале учебного года в Кыргызстане завершили строительство и капитальный ремонт 81 школы. Из них 40 объектов построили с нуля. Еще в 41 образовательном учреждении провели капитальный ремонт. Завершенные объекты распределены по регионам так. Джалабадская область 26, Нарынская 13, Иссык-Кульская 11, Бишкек, Ошская область по 9, Баткенская область 5, Чуйская и Таласская области по 4. Кроме того, в Бишкеке, Оше и Манасе готовят к вводу в эксплуатацию еще 36 новых школ. Их строительство ведутся по поручению президента. Особое внимание уделяется качеству работ, соблюдению сроков и созданию необходимых условий для учеников. Говоря про учебный процесс, замминистра просвещения Надира Джусупекова отметила.
7: Прибавляются классы, которые начинают обучаться по новым программам. Если в прошлом году это были первые, вторые, пятые, седьмые классы, то к ним сейчас третьи и восьмые классы прибавляются. Доставляются новые учебники. Если в прошлом году для первых, вторых, пятых, седьмых классов были доставлены учебники по математике, естественным наукам и по русскому языку, и для первоклассников, ну, практически был новый комплект учебников, то в этом году уже добавляем и другие классы. Это и шестые классы, хоть они интегрированные, промежуточные, но через год-два это же будут обычные полноправные классы туда, и для восьмых классов полностью. Плюс идет по плану разработка новых учебников.
1: Президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Знаний. Он отметил важность образования и науки для развития страны. По словам главы государства, цитата.
8: В условиях глобализации и развития высоких технологий главным ориентиром должны стать глубокие знания, современное образование и наука. Реализацию государственной программы «Алтын Казык», направленной на реформирование системы образования. В ее рамках обновляются школьные программы, усиливается внимание к STEM-дисциплинам, искусственному интеллекту, иностранным языкам и функциональной грамотности. Образование должно не только давать детям знания, но и воспитывать патриотизм, национальную идентичность и уважение к духовно-нравственным ценностям. В апреле этого года зарплаты педагогов были повышены на 100%. Государство продолжит поддерживать учителей и повышать престиж профессии. За каждым значимым шагом государства, за каждой стратегической победой стоит учитель. Главная движущая сила системы образования.
1: Президент страны Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Знаний. Он отметил важность образования и науки для развития страны. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: В Кыргызстане новый учебный год начался для 1,5 миллиона школьников, из которых около 147 тысяч детей впервые пошли в школу. В общеобразовательных организациях страны работают около 97 тысяч учителей. В настоящее время в республике функционируют 2374 школы, из которых 2132 являются государственными и 242 – частными. На торжественной линейке по случаю начала учебного года побывала наш комментатор Айдай Назаркулова.
9: 15 сентября для школьников Кыргызстана начался новый учебный год. В общеобразовательной школе номер 4 сегодня прошла торжественная линейка. В ней приняли участие первоклассники и их родители, а также ученики 11 классов. Арукия Касымова привела дочь в первый класс. Она рассказала о подготовке ребенка к школе.
10: Кызымды 4-нчи мектепке бере атабыз. L класс болду, кудайым буйрса. Даярдыгым аябай жакшы. Бул кызым 3-чү кызым болгондуктан бул мектепте 1-чи кызым окуйт, 7-чи класс. Ошо мектепте аябай жакшы көрүп, кайра 2-чи кызымды берип атам. 2 кыргыз класстар ачылып, азыр кызымды берип атабыз. Ошо аябай кубанычтабыз.
9: Как сообщили в Министерстве просвещения Кыргызской Республики, новый учебный год начался для 1,5 миллионов школьников, из которых около 147 тысяч детей впервые пошли в школу. В рамках второго этапа поэтапного перехода на 12-летнее образование на новую систему обучения перешли ученики 1-х, 2-х, 3-х, 5-х, 7-х и 8-х классов. Ученики 4-х, 9-х, 10-х и 11-х классов продолжат обучение по 11-летней системе. Кроме того, в Кыргызстане действуют 94 профессиональных лицея. На новый учебный год через электронную систему в них зачислены 17 307 учащихся. Сегодня утром у здания общеобразовательной школы номер 4 собрались первоклассники. На торжественной линейке выступило руководство школы, поздравив учеников с первым днем учебы. Директор общеобразовательной школы номер 4 Гульбарчын Шонкоева поздравила учителей и учеников с началом нового года, отметив, что учителя всегда готовы вкладывать в детей новые знания.
11: Поздравляю всех кыргызстанцев с началом учебного года. 4-я школа Свердловского района города Бишкек сегодня празднует День знания. Сегодня у нас проходит торжественная линейка по случаю первого звонка. На линейку пришли ученики 11-х и 1-х классов. В школу в этом году мы приняли 266 первоклашек. Наши учителя готовы дать отличное образование и достойное воспитание будущему поколению. В этом году мы продолжаем обучаться по 12-летней программе. На новый учебный год у нас основное изменение – это профильное, предпрофильное обучение в 8-х классах. Учитывая пожелания наших учащихся, мы выбрали направление и готовы преподавать им предпрофильные предметы.
9: Одну из главных ролей в учебном заведении играют учителя. Успехи детей, вовлеченность в процесс зависят от подачи материала и любви к своей профессии. Тамара Төрөбаева – учитель кыргызского языка в общеобразовательной школе номер 4. Там она работает уже 40 лет, а общий стаж работы насчитывает 56 лет.
12: Конечно, образование на месте не может стоять. Оно каждым годом меняется, шагает вперед. Поэтому сравнительно я смотрю, и дети тоже таким же образом меняются. Но и в то же время, конечно, психологию детей для каждого учителя мы должны их знать, любить. Почему я столько лет работаю в школе? Потому что я люблю детей. Потому что я настолько предана своей профессии, люблю свою профессию, поэтому я вот по профориентации идет детей, говорим, какую профессию и так далее. У меня это с детских лет, с начальной школы было уже заложено, любили. Знала, что я буду педагогом. Коллектив школы делает все для того, чтобы дети комфортно чувствовали, несмотря ни на что. Сейчас время такое, когда действительно где-то хватает, где-то не хватает. Но коллектив сплоченно работает. Почему я в этом коллективе столько лет работаю? Потому что действительно мне по душе этот коллектив. Вот видите, директор у нас молодая, администрация тоже все молодые. Я вообще-то когда-то в какие-то годы была у них наставница. Молодые пришли. Я всегда горжусь ими. Школу, какой ремонт сделали. У нас день открытых дверей было. Приходили родители, настолько довольные. Вот. Но теперь самое главное – начать и дальше развивать свое детище, работать, искать, находить, творчески развиваться.
9: В этом году по всей стране уже ввели в эксплуатацию 100 социальных объектов. Отмечается, что среди них 34 школы и 28 детских садов. До конца года планируется открыть еще 58 объектов образования. Из них 56 – новые здания, 49 школ и 7 детских садов. Еще 2 школы должны принять учащихся после капитального ремонта. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: Вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире итоговый выпуск новостей и к другим темам. Развитие регионов, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни населения. На решение этих задач рассчитана государственная программа комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы. Теперь в нее внесены изменения. Соответствующее решение Кабинет министров принял 14 сентября. Что стало основанием для корректировки программы и какой результат государство рассчитывает получить в регионах, в нашем материале. Экономика Кыргызстана продолжает расти. По итогам 8 месяцев 2026 года внутренний валовой продукт достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов. Экономический рост составил 11%. Об этом 14 сентября на очередном заседании Кабинета министров сообщил его председатель Адылбек Касымалиев. Как отметил глава Кабинета министров, важны не только количественные показатели экономического роста.
8: С начала года в экономике сохраняется устойчивый рост. ВВП страны достиг 1 триллиона 397 миллиардов сомов. Экономический рост составил 11%. Инвестиции в основной капитал выросли на 61,2%. Объем строительства на 61%. Промышленное производство на 8,8%. Сельское хозяйство на 6,4%.
0: Необходимо, чтобы экономическая динамика выражалась в создании новых рабочих мест и улучшении качества жизни населения. Именно в этом контексте на заседании Кабинета министров был рассмотрен вопрос о внесении изменений в государственную программу комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы. Решение подготовлено Министерством экономики и коммерции. Главная задача – обеспечить более сбалансированное развитие всех регионов страны, создавать рабочие места непосредственно на местах и улучшать условия жизни населения. Программа была утверждена в марте 2025 года и рассчитана до 2030 года. Она предполагает комплексное развитие территорий с учетом их экономического потенциала и особенностей. Теперь подход к реализации программы корректируется. И речь идет не только о строительстве объектов инфраструктуры. Важной частью регионального развития становится производство, переработка сельскохозяйственной продукции, поддержка предпринимательства, инвестиции и создание рабочих мест. Показательный пример – Таласская область. 12 сентября во время рабочей поездки в регион президент Садыр Джапаров открыл в Бакай-Атинском районе предприятие по переработке фасоли. В проект вложено 200 миллионов сомов. Производственная мощность предприятия составляет около 40 тысяч тонн фасоли в год. Создано 100 рабочих мест. Таким образом, сельскохозяйственная продукция получает дополнительную стоимость уже внутри страны, а регион получает новое производство и рабочие места. Именно о такой взаимосвязи между производством, занятостью и развитием территории говорил глава государства.
13: На протяжении многих лет урожай, выращенный благодаря труду таласских земледельцев, преимущественно вывозился за рубеж в качестве сырья. Теперь мы создаем возможность перерабатывать его внутри страны и превращать в готовую продукцию. Безусловно, это очень важная работа, ведь там, где есть производство, появляются рабочие места, а рабочие места — это рост доходов семей, развитие сельской экономики и расширение возможностей местных бюджетов.
0: Такой подход предполагает развитие не только только крупных промышленных центров, но и экономических возможностей непосредственно в регионах. При этом, как отмечают общественные эксперты, устойчивое развитие территории невозможно без комплексных условий, инфраструктуры, поддержки предпринимательства и новых рабочих мест. О важности такого подхода говорит и директор общественного объединения «Женский дискуссионный клуб за демократию» Динара Айткулова.
14: По развитию регионов это прекрасный план, и он не может не понравиться людям. Конечно, мы с радостью приветствуем такое направление развития страны. И, конечно, когда горные регионы отстают от городов, центра, это ничего хорошего не дает, потому что молодежь стремится к условиям, где ближе, значит, развита медицина, образование, социальные вопросы решаются быстро. Все-таки в городах это более развито. Поэтому молодежь, естественно, а это наше будущее, они стремятся попасть в большие города. И наши отдаленные регионы оголяются. Вот. Развитие у нас должно проходить именно там. И чтобы удержать население, конечно, это своевременное решение, своевременный план.
0: Таким образом, корректировка государственной программы должна придать региональному развитию более практическую направленность. Речь не только о новых объектах и инфраструктуре, но и о создании экономических возможностей, производстве, инвестициях, предпринимательстве и рабочих местах. Если в регионах появляются предприятия, работа и возможности для профессионального роста, у людей появляется больше причин связывать свое будущее с родным регионом. Именно такой подход развития территории через экономическую активность, занятость и улучшение качества жизни должен стать одним из ориентиров программы до 2030 года. Канат Султакеев, Беринче Радио. Жители Бишкека и Чуйской области могут получить льготный кредит до 1 миллиона сомов под 6% годовых на срок до 5 лет для покупки и установки энергосберегающих систем отопления. Программа направлена на снижение загрязнения воздуха и сокращение выбросов от использования угля для отопления частных домов. Более подробно далее.
15: В Кыргызстане начались холода, и многие жители озаботились тем, как сохранить тепло в домах. У многих граждан возникают вопросы, как повысить температуру в помещениях без электроприборов и при минимальных затратах. Известно, что с началом каждого осенне-зимнего периода в некоторых городах Кыргызстана подключают центральное отопление. Жители частного сектора решают сами, когда отапливать свои дома. Но нередко даже при работающей печи и включенных батареях в помещениях бывает прохладно. Почему так происходит и что сделать, чтобы сохранить тепло, такие вопросы возникают у числа наших граждан. Не секрет. Важным вопросом на сегодняшний день остается вопрос качества воздуха в Бишкеке. По словам экспертов, качество воздуха в столице влияет несколько системных факторов, такие как многократное увеличение автотранспорта, использование некачественного угля столичной теплоцентралью и котельными, сжигание синтетического мусора для отопления домов в частном секторе и нарушение городской розы ветров, вызванное хаотичной застройкой. Один из ключевых путей решения проблемы загрязнения воздуха – переход на более чистые и эффективные источники энергии. Поддержка и субсидирование использования экологически чистых видов топлива в частном секторе поможет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Также стоит рассмотреть внедрение новых технологий в отопительные системы и выработки электроэнергии, способствующих сокращению вредных выбросов. В сегодняшней ситуации, когда есть дефицит электричества и население страны просит экономить энергию, актуальность сохранения тепла возрастает. Жители Бишкека, Аламудунского и Сукулукского районов могут получить льготный кредит до 1 миллиона сомов под 6% годовых на установку тепловых насосов и других экологичных систем отопления и электроснабжения. Программа рассчитана на сокращение использования угля и зимнего смога. Об этом сообщила директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» Минприроды Гульнара Абдылдаева.
16: И одним из мероприятий проекта является это перевод домохозяйств города Бишкек и Аламудинских и Сокулукских районов на чистые виды отопления. По результатам исследований международных организаций, одним из основных источников смога является отопление жилых домов. Поэтому это основное мероприятие в рамках данного проекта. Чистых технологий это вот входят тепловые насосы, солнечные коллекторы, солнечные панели и другие виды отопления, кроме угля и газа. Могут жители взять кредит на 5 лет и перевести свои дома на чистые виды отопления.
15: Итак, для населения действуют следующие условия. Сумма кредита до 1 000 000 сумов. Ставка 6% годовых. Срок до 60 месяцев. Получить финансирование можно через Эльдикбанк, Эйбанк и Бакайбанк. Средства можно направить не только на тепловые насосы, но и на электрические котлы, солнечные панели и другие системы экологичного отопления и энергоснабжения. Говорит кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Адилет Акматов.
17: В настоящее время Министерством финансов Кыргызской Республики совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики реализовывается проект улучшения качества воздуха в Кыргызской Республике. Общая сумма проекта составляет 50 миллионов долларов. Из них компонент, содержащий кредитную линию, 31,8 миллиона долларов. Условия кредитования – это 6% годовых для домохозяйств до 1 миллиона сомов до 6 лет. Срок кредита. Целевым назначением является приобретение экологически чистых видов отоплений, таких как тепловой насос, солнечные коллекторы, в том числе солнечные панели можно приобрести, керамические электрорадиаторы, генераторы, аккумуляторы. Преимуществом данной программы является то, что по льготной ставке можно будет приобрести, заменить себе угольное отопление на экологически чистое и экономически выгодное оборудование.
15: Отдельная кредитная линия предусмотрена для поставщиков оборудования. Бизнес может получить до 5 миллионов сомов под 10% годовых сроком до 5 лет. По данным Всемирного банка, одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке остается использование угля для отопления частных домов. Проект предусматривает льготное финансирование перехода домохозяйств на более чистые источники тепла. Тепловые насосы потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии по сравнению с прямым электрическим отоплением и исключают выбросы продуктов горения угля, на долю которых в Чуйской долине в зимний период приходится свыше 60% смога. В проектной документации Всемирного банка предусмотрено, что к 2030 году мерами по переходу на чистое отопление должны быть охвачены до 13 тысяч домохозяйств, говорит директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» Минприроды Гульнара Абдалдаева.
16: Как вы знаете, почему первым источником смога является отопление жилых домов, так как все вещества, которые выходят при сжигании угля, они являются вредными для человека. Это мелкие частицы PM2,5 и PM10. Поэтому у нас основное мероприятие в рамках данного проекта – перевести домохозяйства, жилые дома с угля на чистые виды отопления.
15: Тепловые насосы являются одним из энергоэффективных решений для отопления. Они более выгодны по сравнению с угольным отоплением, потребляют значительно меньше электроэнергии и могут работать даже в условиях действующих ограничений на ее потребление. Кроме того, такие системы могут обеспечивать дом горячей водой, а также использоваться для охлаждения помещений в теплый период года.
0: Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции в первом чтении одобрил законопроект о совершенствовании порядка предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша. На заседании 15 сентября комитет рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, в земельный кодекс, закон об инвестициях, инициированный председателем Кабинета министров. Как отметила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Беназир Нурланова, законопроект разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для реализации инвестиционных проектов, а также установления дополнительных правовых механизмов обеспечения исполнения инвесторам инвестиционных обязательств. Кроме того, комитет в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс о неналоговых доходах и Закон о медиации. Цель законопроекта – имплементация в национальное законодательство механизмов признания и исполнения международных медиативных соглашений. Министерство труда, социального обеспечения и миграции объявляет о начале месячника под девизом «Внимание и заботу людям пожилого возраста», который проходит с 15 сентября по 15 октября. Акция проводится в рамках постановления правительства от 10 апреля 2012 года и направлена на повышение качества жизни пожилых граждан, укрепление традиций уважения и заботы о старшем поколении, а также на привлечение внимания общества к вопросам социальной защиты. В течение месяца во всех регионах нашей страны пройдут мероприятия, направленные на поддержку пожилых граждан. В Евразийском экономическом союзе изменены фитосанитарные требования к свежим и охлажденным плодам томатов, перца и баклажанов. Из перечня обязательных требований исключено условие об отсутствии вируса мозаики пепино. При этом контроль за семенным и посадочным материалом сохраняется. Что изменилось и какое значение это имеет для Кыргызстана, в нашем репортаже. Решение об изменении единых карантинных фитосанитарных требований Совет Евразийской экономической комиссии принял 9 сентября текущего года. Теперь при перемещении свежих и охлажденных томатов, перца и баклажанов в рамках ЕАЭС не требуется подтверждать отсутствие вируса мозаики пепино непосредственно в плодах. Речь идет о вирусе пепино мозаик вирус, который получил широкое распространение. Его наличие в плодах не всегда можно определить визуально, поэтому ранее требовались дополнительные лабораторные исследования. О том, что именно изменилось в работе фитосанитарных служб, рассказывает главный специалист отдела внешнего карантина растений Департамента химизации защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Райла Кабылова. По словам специалиста, новое требование касается именно свежих и охлажденных плодов. При этом речь не идет об отмене фитосанитарного контроля в целом.
18: В примечании говорится, что подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска подлежит сопровождению фитосанитарным сертификатом. И добавочно к этому примечанию добавляется за исключением древесных упаковочных крепежных материалов, потому что древесный упаковочный крепежный материал тоже сидит в этом списке, в первом разделе списки товары с высоким фитосанитарным риском. И это дает нам возможность не выдавать, не сопровождать древесно-упаковочный материал дополнительно фитосанитарным сертификатом.
0: Вирус мозаики пепино получил широкое распространение и может поражать растения семейства посленовых. При этом наличие вируса не всегда сопровождается внешними признаками на плодах.
19: Вирус мозаики пепино распространяется семенами и рассадой, что служит причиной его широкого распространения в связи с тем, что в латентной форме семена переводятся в случае ненадлежащего лабораторного исследования. Семена попадают в тепличные комплексы, из них получают рассаду, которая становится источником инфекции и дальнейшим потерь.
0: Именно необходимость дополнительных лабораторных исследований при отсутствии очевидных признаков заболеваний стала одной из причин пересмотра фитосанитарных требований. При этом семенной и посадочный материал по-прежнему остается под специальным карантинным контролем. Продолжит главный специалист отдела внешнего карантина России Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Райла Кабылова.
18: Этим же решением принято было исключить требования по отсутствию вируса мозаики пепино в свежих охлажденных томатах, перцах и баклажанах. Это требование было введено тем, что в мире очень много распространилось вируса мозаики пепино, и в настоящее время это карантинный организм, оно повсеместно распространено во всех странах. Основная причина снятия, внесения этого решения было это. И, кроме того, это решение дает нам не проведение лабораторных исследований в отношении вируса мозаики пепина.
0: Для Кыргызстана это решение имеет практическое значение, прежде всего для участников внешней торговли сельскохозяйственной продукцией. Упрощение процедур может облегчить перемещение свежих овощей между странами ЕАЭС, сократить сроки оформления и уменьшить административную и лабораторную нагрузку как на предпринимателей, так и на фитосанитарные службы. При этом основная задача – сохранить необходимый уровень защиты сельскохозяйственных культур от карантинных организмов. Насколько ощутимым может быть практический эффект от новых правил именно для кыргызстанских предпринимателей и изменится ли порядок контроля при экспорте овощной продукции? Об этом говорит главный специалист отдела внешнего карантина растений Департамента химизации защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Райла Кобылова.
18: В каком-то мере сокращает время прохождения грузов при отборе образцов, при лабораторных исследованиях на пепиномозаик вирус не будет провестись в лабораториях. Это тоже в какой-то мере сокращает время прохождения фитосанитарного контроля, сокращает дополнительные расходы наших экспортеров, производителей.
0: Новые изменения вступят в силу по истечению 30 календарных дней после официального публикования соответствующего решения. То есть участникам внешней торговли предстоит работать уже по обновленным правилам. При этом отмена требования по наличию вируса непосредственно в плодах не означает отказа от фитосанитарного контроля. Сохраняются требования к семенному и посадочному материалу, который может стать источником распространения заболевания. Для Кыргызстана, как участника ЕАЭС и страны, экспортирующей сельскохозяйственную продукцию, это может стать еще одним шагом к упрощению взаимной торговли при сохранении фитосанитарной безопасности. Канат Султакеев, Биринчи радио. В Бишкеке с 10 по 14 сентября прошел второй международный фестиваль документального кино «Умюддок», посвященный памяти выдающегося кинодраматурга Альгимантаса Видугириса. Фестиваль состоялся при поддержке Департамента кинематографии Кыргызской Республики. В рамках пятидневной программы зрителям представили более 20 конкурсных фильмов из 7 стран, а также ретроспективы документальных работ Альгимантаса Видугириса. В конкурсную программу вошли 8 полнометражных и 16 короткометражных картин. Кроме кинопоказов в рамках «Умюддок» прошли мастер-классы, питчинг, профессиональные дискуссии и встречи зрителей с авторами фильмов. Отдельное внимание было уделено кыргызстанским режиссерам. В конкурсе полнометражных фильмов участвовали Алиман Токтогулова и Хараш Джанышев с картиной «Псы» о судьбе бездомных собак. Валерия Лемешевская представила эксперимент фильм «Я зажгла огонь» совместного производства Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана. Картина рассказывает о последствиях трудовой миграции, отношений матери и дочки. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Высокульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Завтра днем на большей части территории Сыкульской, Нарынской областей, местами в Баткентской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей, в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей, в зоне земледелия Чуйской области, в Талаской области без осадков. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 11-16, днем плюс 27-29. Талаская область ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. Баткентская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. Иссык-Кульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 17-22. Нарынская область ночью плюс 4-9, днем плюс 22-27. В Бишкеке без осадков ночью плюс 13-15, днем плюс 27-29. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи радио. У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
20: Овода орошон ойлор. Тирүөлөт жердин коюну жатагы. Изи калат болсо жакшы атагы.
21: Жусуп Баласагын.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Первое информационное радио.
2: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Курс на развитие». За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбек Улу. В этом году в Кыргызстане планируется открыть 113 промышленных предприятий. Уже 12 сентября состоялось открытие 60 новых предприятий. Их запуск охватывает разные направления, от промышленности и сельскохозяйственного производства до переработки продукции. Кроме того, необходимо отметить, что ранее в этом году уже часть предприятий были открыты, и некоторые предприятия, их открытие ожидается уже в довольно скором времени. Открытие новых предприятий особенно важно для регионов. Это новые рабочие места, дополнительные источники доходов для населения, расширение производственных возможностей и увеличение выпуска отечественной продукции. Для экономики страны развитие собственного производства также означает рост налоговых поступлений и снижение зависимости от импорта. Отдельное значение это имеет для сельского хозяйства. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет фермерам получить новые рынки сбыта, а готовой продукции выходить не только на внутренние, но и на внешние рынки. Какие предприятия сегодня открываются в стране, какие направления являются наиболее перспективными, а также какую поддержку получают предприниматели и какой вклад новые производства могут внести в экономическое развитие Кыргызстана, об этом мы поговорим в сегодняшнем эфире программы «Курс на развитие». А в студию прямого эфира мы пригласили начальника управления по Чуйской области Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Амана Бакирова. И в студии у нас также находится директор одного из племенных хозяйств, открытых недавно. Это Канайбек Курамаев. Добрый день, дорогие гости.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Здравствуйте. Да. Сегодня мы с вами говорим об открытии новых предприятий, поэтому я предлагаю для начала послушать беседу, которую мы записали вместе с... получается, руководителем информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Мелисбеком Эрджигитовым. Мы узнаем подробнее о том, какие предприятия были открыты в этом году, а также какие предприятия планируется открыть еще в скором времени.
4: Инициатива 100 промышленных предприятий уже третий год подряд демонстрирует стабильную и эффективную реализацию. Главная цель проекта – создание новых производств во всех регионах страны, привлечение инвестиций, увеличение объемов переработки отечественного сырья, выпуск импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции, а также создание постоянных рабочих мест. В 2024 году в рамках проекта в эксплуатацию были введены по всей республике 102 промышленных предприятия. Общий объем привлеченных инвестиций составил почти 800 миллионов долларов США. Благодаря реализации этих проектов по республике было создано 8315 новых рабочих мест. Новые производства появились во всех регионах республики. Они охватили пищевую и перерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, легкую промышленность, машиностроение, энергетику, добычу и переработку полезных ископаемых, а также выпуск товаров народного потребления. В 2025 году работа была продолжена. По итогам года в стране введено в эксплуатацию уже 119 промышленных предприятий. Это на 100 объектов больше первоначально установленного ориентира. Имеется в виду 100 промышленных предприятий запланировано, а мы уже открываем 119 промышленных предприятий. Вот в этом ключе, в этом смысле имеется в виду. Объем инвестиций на эти 119 промышленных предприятий составил 716 миллионов долларов США, и количество созданных рабочих мест составило 8451 рабочее место. Таким образом, за первые два года реализации этого проекта в Кыргызстане начали работу 221 новое промышленное предприятие. Совокупный объем инвестиций превысил 1 миллиард 512 миллионов долларов, а число созданных рабочих мест составило более 16 тысяч человек. Что же касается 2026 года, то проект получил дальнейшее продолжение. На текущий год предусмотрена реализация 113 промышленных проектов. Они распределены по всем регионам страны и ориентированы прежде всего на использование местного сырья, развитие переработки, расширение регионального производства и создание новых источников дохода для населения. В первой половине 2026 года 6 предприятий из числа 113 уже были введены в эксплуатацию. В сентябре 2026 года вот в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию независимости Кыргызстана, президентом был дан старт работе 60 новых промышленных предприятий. И общий объем инвестиций по этим объектам, имеется в виду по этим 60 объектам, составил более 533 миллиона долларов США. Количество созданных рабочих мест превысило 4000 рабочих мест. Следовательно, с начала практической реализации проекта, если считать 24, 25 и 26, то до конца года с учетом всех предприятий будет создано 330 промышленных предприятий, а количество рабочих мест превысит 26 тысяч человек. Важно отметить, что проект 100 промышленных предприятий – это не только количественный показатель. За каждым новым объектом стоят рабочие места, налоговые поступления, развитие региональной инфраструктуры и дополнительные возможности для местных предпринимателей. Особое внимание уделяется размещению производств в регионах. Это позволяет создавать рабочие места непосредственно на местах, снижать внутреннюю миграцию и более полно использовать экономический потенциал областей. Фермерские хозяйства получают возможность поставлять сырье перерабатывающим предприятиям, предприниматели развивать сопутствующие услуги, а население приобретать продукцию отечественного производства. Я хочу особо подчеркнуть, главная цель – снизить импортозависимость, то есть производить свое собственное. Государство, в свою очередь, оказывает поддержку промышленным проектам через льготное финансирование, предоставление земельных участков, развитие инфраструктуры, содействие в подключении к инженерным сетям и сопровождение инвесторов. Что касается 60 новых предприятий, которые были введены в эксплуатацию совсем недавно, где они расположены, то в региональном разрезе наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов приходится на Чуйскую область, это 26 промышленных предприятий, Ошская область 9, Талаская и Джалабадская области по 5, Баткенская и Нарынская области по 4, город Ош 3, город Ош и Сокольская область по 2 объекта. В числе значимых проектов, которые были введены вот недавно вот среди 60 промышленных предприятий, это вот первый индустриальный складской комплекс ОАО «Полибетон». Это в городе Бишкеке производственный объект, в рамках проекта которого создано 200 рабочих мест, и проектная мощность составляет более 1000 тонн продукции в год. В Баткенской области открылось промышленное предприятие, специализирующееся на производстве продукции для проведения взрывных работ при строительстве гидроэлектростанций, туннелей, железных и автомобильных дорог, а также при разработке месторождений. Объем инвестиций составил почти 300 миллионов сомов и создано 70 рабочих мест. Предприятие включает 3 производственные линии, там выпуск патронированных промышленных взрывчатых веществ мощностью 10 тысяч тонн в год, производство и сборку электрических и неэлектрических детонаторов до 1 миллиона штук в год, а также производство промышленных эмульсионных взрывчатых веществ мощностью 18 тысяч тонн в год. В Талаской области открылся крупный асфальтобетонный завод «Нуркапстрой». Объем инвестиций составил 176 миллионов сомов. Создано 35 рабочих мест. Также особо хочется отметить, что в Талаской области открыт завод по переработке фасоли «Талазия». В Бишкек «Солар» в Усть-Кульской области. ОАО «Бишкек Солар» в Усть-Кульской области. Крупный энергетический проект в сфере производства электроэнергии.
2: Я напомню, что сейчас это была беседа с руководителем информационной службы Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Мелисбеком Эрджигитовым. Сейчас мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу. Вот, Аман Балтабаевич, скажите, пожалуйста, мы сейчас заслушали информацию Минэконома, где, в общем, рассказали о том, какие предприятия открылись, и был затронут не только этот год, но прошлый и позапрошлый. Вот я хотела бы вас спросить, скажите, сколько предприятий открылось в этом году в сфере сельского хозяйства, и в том числе, какие предприятия открылись именно 12 сентября. Вот я думаю, что мы на нем остановимся немного побольше, учитывая то, что президент, например, посещал завод по фасоли, да, насколько я знаю. Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
3: В сфере сельского хозяйства на сегодняшний день из 75 запланированных в рамках 26 года предприятий уже введено в эксплуатацию 33 предприятия на сегодняшний день. До конца года планируется запустить еще 42 предприятия. Непосредственно 12 сентября у нас по всей республике открылось 12 сентября 9 предприятий. Три из них — это торгово-логистический центр, и одна из них — это торгово-складской центр. То есть мы говорим не просто о количестве новых объектов, а о создании полноценной инфраструктуры. Какие именно предприятия открылись по всей республике? Например, вы, как вы говорите, в Талаской области, открылось два предприятия. Один из по переработке фасоли, и один кондитерский цех «Адиснан». А в Чуйской области тоже открылось два предприятия. Один из предприятий – это племенное хозяйство «Асултухум Чарбасы». Они специализируются в частности по производству яйца. И один, это находится в Бишкеке, это первый индустриальный складской комплекс, в составе которого работает кондитерское предприятие. Они в сутки перерабатывают 20 тонн муки. Еще в Баткенской области, в селе Ахчатыр, открылось муниципальное предприятие по переработке фруктов. Еще хочу отдельно сказать, вот отдельное направление по торгово-логистическим центрам. Например, в Ошской области открылось два торгово-логистических центра по шоковой заморозке овощей и фруктов. Это первое — Азия, Осо Азия Органикс, и

0: Вопрос. Вы сейчас перечислили достаточно разных видов деятельности предприятия, да, и мы тоже помним, что президент уже не первый год говорит о переработке именно продукции и о том, что нужно обращать больше внимания и создавать больше условий для наших предпринимателей, да, чтобы они внутри страны, то есть чтобы фрукты, овощи, они не просто вывозились, да, в другие страны, а все-таки обеспечивали продукцией и внутри страны. Вот как вы можете заметить, какие предприятия вообще, на что сейчас предприниматели и предприятия делают уклон? Они вот видят, да, наверное, современные тенденции?
1: Да, есть указ президента Кыргызской Республики Садыра Нурбажиевича, 202 указ. Согласно этому указу, официально кабинет министров ставит задачу нам довести долю переработки сельского хозяйства с нынешнего уровня до 25% к 30 году. В рамках этой работы на 26 год предусмотрен ввод 75 новых предприятий. И
0: а сейчас у нас на каком проценте?
1: Сейчас у нас на конец 26-го мы планируем на 15%. И вместе с этим, согласно указу президента Кыргызской Республики, до 30-го года планируется открыть 385 предприятий. И итого мы будем достичь 50% общего процента развития промышленного производства.
0: Вот, например, предприятия, которые открывались в прошлом году, тоже ко Дню независимости по разным причинам не все успевали открываться, и в этом году мы тоже видим, что часть предприятий будут открываться как раз-таки до конца этого года. Вот скажите, пожалуйста, до конца года еще сколько предприятий откроются, и вот тоже какой они направленности? Это тоже торгово-логистические центры плюс какие-то предприятия?
1: Предприятия еще мы планируем открыть еще 42 предприятий, в общем 75 новых предприятий, из них 12 торгово-логистических центров. Мы уже открыли 3 торгово-логистических центра и еще планируем до конца 26 года открыть еще 9 логистических центров.
0: Скажите, с какими проблемами вы помогали предпринимателям? Естественно, с каждым из предпринимателей работали и местные власти, и не только вы, но и Министерство экономики, и другие госслужбы. Вот какую помощь именно оказывали вы им, и в чем они нуждались больше всего, с какой проблемой сталкивались?
1: Роль министерства заключается прежде всего, чтобы создать условия для предпринимателей и для инвесторов. Мы взаимодействуем с инвесторами, с предпринимателями, с органами самоуправления и помогаем в решениях возникающих организационных вопросов, а также оказываем им информационную и консультационную поддержку. Содействуем выстраиванию связи между производителем сельского хозяйства и перерабатывающими предприятиями. Например, фермер должен убедиться, что рынок сбыта уже есть. Мы к этому уже подходим комплексно, начиная от выращивания до конечного потребления.
0: То есть вы, получается, ему даете информацию и уверенность в том, что если он откроет это предприятие, то оно, естественно, будет очень необходимо, правильно?
1: Да, необходимо. И можно еще добавить, что рынок Кыргызстана в перерабатывающей промышленности, можно сказать, свободным. И главное, нам нужно обеспечить качественную отечественную продукцию и выйти на экспорт.
0: Чаще всего компании, вот предприятия, которые открывают

0: открываются, они сначала нацелены на внутренний рынок, а потом уже на внешний, да? Или есть те, которые наоборот говорят то, что мы хотим работать вот на экспорт?
1: Я бы в этом вопросе сказал и то, и другое.
0: Угу.
1: Потому что нужно, во-первых, политика Министерства сельского хозяйства в первую очередь обеспечить наших граждан качественной отечественными продукциями, и потом можно выйти на экспорт.
0: Угу. Скажите, а вот при предоставлении информации, да, вот что именно Минсельхоз, скорее всего, проводила какие-то специальные исследования, да, тому, что нужно, какой регион в чем нуждается больше всего и в каком направлении вообще двигаться фермерам и тем, кто хочет укрупнить, да, свое хозяйство и улучшить это все. Вот скажите, вот такая информация, она получается, грубо говоря, предприниматель, фермер, они к вам приходили, спрашивали, что совета, да, что нужно делать, в какой части открыть производство, и тогда вот тоже нужна необходимость. Или вот тоже, естественно, были те, кто сразу приходил со своими идеями, со своими проектами и просили поддержки.
1: Да, нам недостаточно просто вырастить урожай.
0: Угу.
1: Нам нужно его переработать, упаковать, хранить, и вести логистику, и в конечном итоге фермер, не только фермер, и агрегатор получит очень хороший доход. И, конечно, в основном, ну, половина предпринимателей приходит своими идеями,
0: mm-hmm.
1: и мы оказываем им финансовую поддержку. Как? Есть льготное финансирование, льготное кредитование. Начинается от 3% до 9%.
0: Mm-hmm.
1: И мы все это показываем, как нужно сделать, как можно получить. Во всех этих вопросах мы взаимодействуем именно с предпринимателями и с фермерами.
0: Давайте мы немножечко попозже поговорим и про льготное финансирование немного, да, и про то, какую еще поддержку вы оказываете самим предпринимателям. Ханайбек Айдарбекович, вот тоже вы сегодня у нас как представитель одного из предприятий. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, когда оно открылось и какова была первоначальная идея, сколько, может быть, времени ушло на то, чтобы вот этот свой проект уложить, придумать полностью, рассчитать, да, все расходы, доходы, что нужно для открытия. Расскажите об этом.
2: Ну, у нас идея возникла из понимания того, что Кыргызстан не имеет огромный потенциал в птицеводстве, и на сегодня особенно важно не просто увеличивать производство, а повышать его качество и продуктивность. И мы это производство в 2021 году начали строить, в 2023 году закончили его производство. И было запущено производство птицефабрики. Параллельно мы в 2021 году завезли племенных овец. Это с Европы, порода Дурпер называется, 221 голова пришла. Это 21 кочкор и 205 голов ярок получается. Мы решили параллельно с производством птицеводства развить племенное хозяйство, именно племенной пород баранов. Породы. Ну, в 2023 году у нас по проекту было заложено на 300 тысяч голов производства яичного яйца.
0: Mm-hmm.
2: И, соответственно, мы построили 13, возили 13 цехов. 3 цеха, получается, у нас было для суточных птенцов. Дальше мы, соответственно, выращиваем 3 месяца и переводим в производственную промзону, где у нас курицы садятся и несут яйца. Их жизненный потенциал 1 год 8 месяцев. Так. Ну, для нас Аксуйское племенное хозяйство – это долгосрочный проект. Мы хотим внести свой вклад в развитие отечественного птицеводства, показать, что современное, эффективное, организованное племенное хозяйство может быть успешным и приносить пользу не только самому предприятию, но и другим предприятиям. Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в 2023 году вы тоже укрупнялись, а в этом году что было изменено, что было, как была, может быть, улучшена работа или, может, даже приобретены новые головы, да, вот скота, как вы отметили, что было улучшено в этом году?
2: Ну, мы в первую очередь улучшили завоз суточных птенцов. Мы, когда запускались в 23-м году, мы с России привезли суточных птенцов породы Coral Cross. Ну, так как 2 года с ними поработали, ну, более они как-то слабые, на мой взгляд, показывалась порода. И мы через 2 года рассмотрели другую породу. С Узбекистана завезли породу Ломан Сэнди. Мы ездили в Узбекистан, посмотрели, как они себя ведут, как растут. И они более стрессоустойчивы, и качество яйца тоже очень хорошее. Мы, они показали себя с хорошей стороны, да, эта порода.
0: Получается, что вы сейчас в основном занимаетесь вот именно производством и выпуском яиц, да,
2: курицы? Да, у нас основное направление – это яичное производство, это не мясо. Мы сейчас, на данный момент у нас количество 280 тысяч, из них суточных цыплят у нас получается 135. Остальные куры несушки. Но мы надеемся в дальнейшем развить даже дальше, добавить количество, увеличить количество суточных цыплят.
0: Ну скажите, вообще многие годы, да, именно когда говорится о продовольственной безопасности, часто говорят, что вот мы себя полностью тоже не можем обеспечить куриным яйцом, и вот это ваше предприятие, оно какой вклад внесет и вообще вносит, насколько оно поможет и помогает уже обеспечить вот людей куриным яйцом?
2: Мы в первую очередь хотим решить одну проблему из основных, это недостаток вот качественного и количества яиц в нашей республике. И наша задача повысить, да, вот производство, яичное производство в Кыргызстане, да.
0: Вот вы упомянули, что сначала вы завозили одну породу, получается, да, вот именно цыплят самих, и сейчас потом вы, получается, их поменяли, да, на другую из Узбекистана.
2: Да, так получается.
1: Извините, Айда, я хочу перебить вас, потому что куриное яйцо именно в 25-м году уже мы достигли, потому что это мы сами себе уже с 25-го года уже обеспечиваем куриным яйцом. А до этого уже было нам действительно трудно для Кыргызстана, и уже нету
0: потребности
1: да, и мы сами себя обеспечиваем уже. Это же социальный продукт, поэтому мы, у нас есть 9 видов социальных продукций, и из них мы 6 уже сами обеспечиваем.
0: Хорошо. Тогда вот у меня следующий вопрос. Вот расскажите, в самом вообще предпринимательстве это же достаточно сложное дело, да, учитывая то, что вот сначала вы вложили тоже крупные суммы для того, чтобы вот начать, да, это дело, и сейчас, получается, вы, скажем так, немного поменяли свое направление, потому что поменяли страну завоза вот этих птенцов. Вот насколько сложно в бизнесе получается делать это все методом проб и ошибок, и какую помощь в этом вам оказывают, может быть, ваши коллеги, да, или, может быть, какую-то информацию у миссис Поза вы тоже получали для того, чтобы ориентироваться в дальнейших своих шагах?
2: Ну, вообще, самой сложной сложностью было собрать все это в единую систему. Это вот хорошая генетика, породу выбрать, правильно содержать, полноценное кормление, ветеринария, грамотный уход. Это все должно быть работать вместе, но благодаря вот нашим специалистам, работникам на предприятии и нашей настойчивости нам удалось пройти этот путь и запустить это предприятие. Ну, для нас сейчас это не самое главное. Для нас главное не останавливаться на достигнутом, постепенно развивать и расширять производство. Да. Вообще в наше предприятие было вложено 450 миллионов сомов. Это частное вложение, инвестиции. Столько было затрачено, да, в наше предприятие.
0: Сколько у вас рабочих мест создано сейчас?
2: Сейчас на данный момент работает 117 рабочих мест. Это местное население. Но производство полуавтоматизировано все равно. Нуждается в человеческом внимании, в уходе. Это тоже все влияет.
0: Получается, вы находитесь в Чуйской области, и это достаточно такое большое хозяйство, правильно?
2: Да.
0: Хорошо, Аман Балтабаевич, к вам вопрос такой. Например, вот вы говорите сейчас, что мы куриным яйцом себя обеспечиваем. Получается, что часто говорится, что для того, чтобы уже потом экспорт набирался, и лучше всего вот не с маленькими хозяйствами, да, как бы работать, а именно укрупнение. И так помогает создание вот таких крупных предприятий, вот, например, как вот Аксуйское, да, экспорту, может быть, тому вообще, как нужно с этими, со всеми участниками этого рынка нужно разговаривать, да, как, какие, чтобы они соблюдали все вот эти условия, да, для того, чтобы вот существовать как на нашем рынке, так и на внешних рынках.
1: Да, мы не только вот создаем новые предприятия, мы и модернизируем нынешние предприятия. Да, и, конечно, мы разговариваем и разговариваем и с другими индивидуальными предприятиями, но они тоже заинтересованы расти, и в этом мы тоже помогаем, оказываем все наши помощь, всестороннюю помощь. И, конечно, для развития нужна главная инициатива со стороны предпринимателей, и пойдет дело дальше.
0: Вот на сегодняшний день инициатива, есть ли какая-то инициатива по поводу тех продуктов, да, трех по продовольственной безопасности, по которым мы себя еще не очень обеспечиваем, не в полном объеме. Вот тоже перед Минсельхозом обычно ставится же такая задача, чтобы активизировались именно в этом направлении. Вот какие-то сложности возникают, да, наверное, с открытием предприятий, которые нацелены именно на вот эти вот продукты, в том числе, например, растительное масло.
1: Да, есть такие проблемы. Для этого у нас не хватает сырья. Именно произвести растительное масло у нас не хватает сырья. Но над этим Минсельхоз работает. И в прошлом году начал вести культуру именно вырастить сафлор. Именно сафлоровое масло, с одной стороны, это очень полезное, и с одной стороны, выгоднее, чем чем какое масло вот из семечек.
0: Да. Хорошо. Да, вот вы упоминали про льготное кредитование предпринимателей, что это тоже помогает им все-таки получать кредиты, да, на открытие своих предприятий. Вот по льготному кредитованию какие возможности есть сейчас для предпринимателей, и помимо этого, чем еще могут воспользоваться?
1: Да, министерство за период с 24 года, с августа 24 года до августа 25 года открыло 58 предприятий.
0: Uh-huh.
1: И им выделено выделено около по линии КПК. КПК uh-huh. это кредитование агропромышленного комплекса. По линии КПК выделило более 4 миллиардов сомов. И еще есть у нас есть в общем 14 линий финансирования. Это КПК, еще есть кластерные кредитования, и еще на крупнорогатый скот. Mm-hmm. Оно начинается от 3%. И в этом году министерство запустил мясной кластер. Мясной кластер. И с бюджета выделили 1,5 миллиарда сомов. Это, конечно, пилотный проект по Чуйской области и по городу Бишкек. Еще у нас есть кредиты на малые предприятия. Это осуществляют государственные банки через А-банк и через Элдикбанк.
0: Хорошо, Канайбек Айдарбекович, скажите, пожалуйста, вот весь производственный цикл, да, скажем так, самой вот фабрики или цеха, или как это можно точно назвать вашего, вот он включает в себя множество разных составляющих, да, это как рабочие места, вы сказали, так и закуп вот этих самых цыплят, это еще и корм, обеспечение кормом самих цыплят. Вот на всех вот этих вот параметрах, да, на всех этих шагах, получается, где вы закупаете корма, как вы отбираете, что нужно давать для того, чтобы в итоговом варианте было дано такое хорошее, да, хорошая продукция выходила.
2: Да, мы корм на местном рынке в Кыргызстане мы приобретаем это пшеницу, кукурузу, но в корме присутствуют те элементы, это дополнительные витамины, чтобы обеспечить качественное яйцо, чтобы курица снесла. Это, соответственно, дополнительные корма, элементы добавляем. Это тот же шрот соевый подсолнечный, который у нас не производят в Кыргызстане, мы закупаем его в Казахстане. У нас на рынке только мы приобретаем это вот пшеницу и кукурузу. Ну, у нас цена повышается, соответственно, яйцо в стоимости повышается, потому что стоимость сейчас пшеницы получается за килограмм около 20 сомов. И кукуруза сейчас, вот в прошлом году она 25 сомов стоила. У нас, соответственно, себестоимость яйца очень высокая, да.
0: Угу. А в дальнейшем раньше она будет.
2: Ну, раньше она была 18-17 сомов. Раньше себестоимость корма выходила около 20 сомов. Сейчас на данный момент она получается 35 сомов. Соответственно, у нас яйцо будет дорогое. Чтобы она поступит на рынок, и вот получается 12-13 сомов.
0: Уже это, с повышенной ценой.
2: Да, это уже с повышенной со всеми затратами.
0: Хорошо. Вот по дальнейшей, да, реализации вашей продукции, вы ее где реализуете, доставляете в супермаркеты, может быть, вот каким спросом она пользуется?
2: Большим спросом пользуется. Мы доставляем это в супермаркеты, обязательно довозим. Это яйцо поступает на прилавок, это в супермаркеты. мы стремимся к тому, чтобы Кыргызстан меньше зависел от импорта, да, вот мы стараемся, каждая птицефабрика произвести больше яйца, чтобы обеспечить потребность населения, да, в республике.
0: А такой вопрос, вот птицефабрик у нас насколько в достаточном количестве, ну вот учитывая то, что вы, например, работаете в Чуйской области, да, есть еще одна известная, вот, по-моему, с юга, да, с Ошской области, тоже такая довольно крупная птицефабрика, и вообще, насколько выгодно, может быть, даже в каждом из регионов открыть такие большие птицефабрики для того, чтобы обеспечивать, или же все-таки вот это довольно удобно для вас тоже?
2: Не, ну на данный момент сейчас это достаточно птицефабрик таких крупных, что вот как Аман сказал, что мы уже достигли того обеспечения населения. Сейчас другое предприятие, допустим, еще одно такое крупное предприятие, если откроется в Кыргызстане, это получится переизбыток яйца. Это, соответственно, тоже падение ценовой политики, да?
0: А работать на экспорт, ну, пока наши птицефабрики не особо прельщает, значит?
1: Нет, я с вами не согласен.
0: Так, или уже наоборот думают над этим вопросом?
1: Да, думают над этим вопросом и думают, что открыть такие предприятия еще, потому что в первую очередь, ну, мы должны обеспечить свой рынок качественным отечественным продуктом. И потом мы можем выйти в любое время на экспорт.
0: Ну, Канайбек Айдарбекович, вы пока, ваше предприятие пока не думает, да, о выходе, или вы уже занимаетесь экспортом?
2: Не, ну мы рассматриваем вот в ближайшее время на экспорт поработать. Ну, сейчас на данный момент мы работаем на внутренний рынок, стараемся здесь обеспечить. Заявок на данный момент спрос большой.
0: Хороший.
2: Стараемся обеспечить.
0: Хорошо, Аман Балтабаевич, скажите, давайте мы с вами перейдем к другой, тоже, так скажем так, отрасли, да? Вообще, какие направления сельскохозяйственной переработки сегодня являются наиболее перспективными для Кыргызстана? Вот вы сказали, что буквально сейчас все сферы именно в переработке достаточно открыты, да, для того, чтобы предприниматели занимали, скажем так, новые ниши. Но вот если так назвать некоторые из них, в чем мы нуждаемся и что нам приходится все-таки экспортировать, хотя можно это делать и у нас?
1: На мой взгляд, на сегодня перспективное направление для Кыргызстана — это прежде всего переработка мяса, молока, фруктов и овощей. Очень большой потенциал есть в переработке плодово-овощной продукции. Кыргызстан производит значительно много объемов овощей. Их нужно, да, конечно, овощей, их нужно, конечно, перерабатывать, не только овощи, и фрукты, и ягоды. Вот недавно наш министр Лиса Бакирович подписал контракт с Китайской Народной Республикой о экспорте ягодных культур. Это вот ежевика, малина. В основном, да, мы можем туда экспортировать и в другие страны ЕС. Второе важное направление, это, да, конечно, делает акцент сельскохозяйственного кластеров. Например, именно вот мы говорили о мясе, о молоке. И, конечно, овощи. Нужно развивать сначала вот именно кластеров. И в этом направлении вот ведет политику Министерства сельского хозяйства. И ведет к этому. И здесь очень, да, важный момент. Нам нужно не просто вот предприятие ради количества. Нам нужно именно современное производство, которое соответствует всем требованиям, качествам и самое важное — для безопасности продовольственной продукции.
0: Вот вы когда называли предприятия, вы сказали, что открылись предприятия по шоковой заморозке, да, тоже овощей, ягод, да, насколько я поняла. Вот такие предприятия новые, они с такими новыми технологиями. Сейчас фермеры хотят уже, и предприниматели хотят уже работать по каким-то новым технологиям и открывать цеха, да, потому что вот тоже, когда мы беседовали с ассоциацией ягод, заводов, да, скажем, они сказали, что вот сейчас популярны именно такие направления, у нас такого нет, и нам, мы хотим заняться именно развитием вот этой части.
1: Да, конечно, для экспорта нужно в первую очередь именно такие помещения, такие предприятия. До этого вот именно по шоковой заморозке в Кыргызстане открылось в этом году два предприятия, еще планируются два. Это один в Чуйской области и один в Высокульской области. Именно вот в Чуйской и Высокульской областях активно выращивают ягоды. И сейчас на данный момент есть предприятия по шоковой заморозке, и они экспортируют в Европу, в европейские страны.
0: Хорошо, вот скажите, пожалуйста, насколько сегодня важно не только производить сырье, да, вот как вы сказали, выращивание продукции, качественной продукции, но и обратить внимание на качество. Вот часто говорится о том, что у нас, вот как отметили же, да, что нужно кластерно именно развивать. И у нас вот с таким еще не, это не так сильно развито, у нас в основном мелкие-мелкие предприятия. Вот что было бы хорошо сделать, может быть, как-то Минсельхоз часто говорит об укрупнении, об объединении, вот что в этом направлении нужно сделать, чтобы улучшить отрасль?
1: Это принципиально важно, потому что сельское хозяйство без переработки в значительном степени остается сырьевым сектором. Пока что на данный момент представим фермера, да, который вырастил тонны яблок. Если он продает яблоки как сырье, уже его доход ограничен ценой свежего продукта. А если же рядом есть предприятие, которое перерабатывает это яблоко, например, пюре из яблок, сухофрукты из яблок или соки, уже то эта часть этой стоимости остается уже внутри страны. Мы к этому идем. Мы уже ведем вот комплексный к этому идем. Мы еще вот, например, мы не должны забывать о цепочке. Это начиная от фермера и заканчивая до экспорта или до конечного потребителя. И для экономики эффект еще шире. Создаются вот рабочие места, и растет налоговая база, развиваются регионы, развивается вот вся отрасль, которая вот работает именно с переработкой.
0: Вот разные склады тоже на этом, и президент делает особый упор по тому, что нужно нам развивать именно логистические вообще склады для хранения, чтобы в будущем продукция, как бы она не только имеющая свой срок, она не только, скажем так, уже выходила, да, из своей свежести, да, но и все же могла храниться на какое-то время. Вы упомянули, что открылся склад для хранения картофеля, да, насколько я поняла. Вот такие склады, они для чего нужны? И почему вот, например, какое-то предприятие, да, в регионе открывается, и они делают упор именно на одном, да? Это значит, что им в этой области не хватает, скажем так, вот таких помещений, да, складских для хранения, морозильных, да, тех же самых. Вот по этой части что вы можете сказать?
1: Да, действительно, в Чумлайском районе Волжской области открылась муниципальная овощах и муниципальное хранение по картофелю. И да, действительно, в этом в этой части не хватает складских помещений, логистических центров, и мы стараемся, мы делаем, мы помогаем, и мы открываем эти торгово-логистические центры. Не только торговые логистические центры, вот и складские помещения. Например, в этом году из складских помещений запланирован 8. Ну, пока что, да, открылось только 2.
0: Угу.
1: И до конца года мы запустим еще 6. А из логистических центров по всей республике 12. Открылось на сегодняшний день из торгово-логистических центров 3 или 4, я точно не помню. Mm-hmm. Да, 4. Непосредственно 12 сентября открылось 2.
0: Вообще, скажите, работа с предпринимателями и помощь в открытии вот этих всех предприятий – это довольно-таки большая работа, учитывая то, что она проводится ежегодно, да, вот открывается большое количество предприятий. Вот чаще всего, получается, нужно, в чем нуждаются предприниматели? Больше в информации, в каких-то уточнениях, да, что нужно, чтобы открыть, какие документы нужны, либо вот в каких-то выделениях земель, да, и вот в таких более важных вопросах, вот с чем они обращаются все-таки к вам, и насколько удается быстро или не так быстро по разным причинам помочь?
1: Да, можно сказать, что не хватает информации. Ну, не только информации, не хватает фермерам, во-первых, знания. И, да, Министерство сельского хозяйства ведет эту политику тоже. Обучает фермеров. И не хватает именно предпринимателям льготного финансирования.
0: Mm-hmm.
1: Прежде всего, почему не хватает? Потому что у нас есть деньги, в государстве есть деньги. Но нужно соблюдать все эти критерии, чтобы получить эти льготные финансирования.
0: Mm-hmm.
1: Например, вот в 2025 году из мелких субъектов получил льготную поддержку 1200 субъектов, а из крупных получил 54 субъекта.
0: Mm-hmm.
1: А чтобы, да, чтобы...
0: Это не так много.
1: Это значительно много,
0: mm-hmm.
1: потому что, mm-hmm. да, это очень много. В последние года уже хорошо выделяет именно на льготное кредитование. Государство на льготное кредитование хорошо выделяет денежные средства.
0: Угу.
1: Это можно сказать за последний год, это значительно много. За, например, возьмем 5-6 лет, нет, не 5, а 10 лет назад,
0: угу.
1: вообще таких не было.
0: Угу.
1: Очень было мало. И поэтому у нас мы немножко, можно сказать, и отстаем. Но сейчас, в данный момент, можно сказать, это значительно много, и хорошо развиваемся в этом в плане.
0: Ханайбек Айдарбекович, вот вы хотели бы что-нибудь, может быть, добавить по поводу своего предприятия? Вы сказали, что там создано 117, да? Это довольно-таки много рабочих мест. Вот по этим вопросам вы как тоже делаете свой вклад в экономику страны, платите налоги, создаете рабочие места. Вот в этом плане что, скажем так, помогает вам двигаться дальше, да, и улучшать экономику тоже, и вот свой вклад вносить?
2: Ну, мы понимаем, что создание вот этого предприятия, Аксуйское племенное хозяйство, это работа не одного года, и мы хотим создать это предприятие, которое будет работать на перспективу и приносить пользу всему сельскому хозяйству республики. Для нас важно не просто производство хорошего яйца, а заложить основу для улучшения всего вот этого производства. Поэтому стараемся поднимать сельское хозяйство.
0: Скажите, а вот насколько вообще в жизни, да, скажем так, предпринимателей много возникает каких-то незапланированных ситуаций? Вот насколько с этим сложно справляться, или же наоборот, приходится и нужно просчитывать все на несколько шагов вперед?
2: Ну да, такое предприятие вести одному, это, конечно, тяжело. Угу. Это должна быть команда, той, которой доверяешь, те специалисты, это тот же ветеринар, зоотехник, завсклады, финансовый отдел тоже огромную роль играет в производстве. Это все надо посчитать, высчитать, как выгодно то же яйцо продать. Поэтому многое зависит от всего коллектива, от этого предприятия. Да.
0: Хорошо. Аман Балтабаевич, вот тоже теперь обобщая, да, вот наш сегодняшний эфир, по планам до конца года, вы сказали, еще откроются те предприятия, которые должны открыться, правильно?
3: Да.
0: Хорошо, вот среди этих предприятий можете ли вы вспомнить какие-то такие более крупные или интересные, которые должны открыться? Может быть, те, которых у нас до этого не было, да, в каком-то новом направлении. Вот что-то приходит вам на ум?
1: Мне, я недавно был с выездом у одного предприятия. У нас есть, сейчас на данный момент в Сахатинском районе строится предприятие по переработке шерсти. И им выделил государство 5 гектаров земли. Строится вот агропромышленная зона на территории 105 гектаров. И именно им выделили, да, предприятие называется Асатыри, да, именно им выделили 5 гектаров земли. У них проект очень, очень большой, очень крупный. И у них инвестиционный проект составляет примерно 13 или 14 миллионов долларов. Это очень большой проект. И хочу важно подчеркнуть, у нас таких предприятий вообще не было. Если мы откроем это предприятие, уже мы будем перерабатывать именно шерсти. Вы знаете, да, как много у нас шерстов, да, потери, теряются. Некоторые возят в Китай, в другие страны. И мы будем сами перерабатывать эти продукты.
0: Хорошо, это вот есть ли по срокам примерно, когда открытие?
1: По срокам открытие запланировано на 27-й год. На 27-й год уже будет введен эксплуатацию, а в начале 27-го года. И они совместно с китайской компанией China Road уже там строят очистное сооружение. И они хотят совместно закончить строительство, чтобы не ждать, строительства очистного сооружения. Потому что очистное сооружение для переработки шерсти очень важное. Сейчас на данный момент ведется строительство очистного сооружения с китайской компанией China Road. И они совместно рядом уже работают, консультируются в некоторых вопросах.
0: То есть получается, да, они работают параллельно, чтобы успеть.
1: На 27-й год, я думаю, в ноябре они откроются.
0: В 27-м году.
1: Да.
0: Значит, еще больше года ждать.
1: Да. Больше года. Ну, почти год. Но они вот тоже, да, с китайской компанией они тоже разговаривали, и они стараются закончить очистное сооружение до лета 27-го года. Если у них не получится, но в 27-м году в ноябре они закончат, потому что это планировано. Уже у них на проекте написано закончить на 27-м году в ноябре.
0: Хорошо, спасибо вам большое за сегодняшнюю информацию, которая прозвучала в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие начальник управления по Чуйской области Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Аман Бакиров и директор одного из племенных хозяйств Ханайбек Хурамаев. Программу «Курс на развитие» провела Айдай Низаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
3: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
4: Элине агедил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо «Инсанат». İş gündürü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыбова. Урматтуу радио окуучулар, Кыргыз Республикасынын президенти эгемендик майрамына карата Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана ардак наамдарды ыйгаруу жөнүндө 2026-жылы 9 сентябрда номер 320 жарлыгы менен театр жана кино актёру Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси Болот Аскарбекович Тентимишевга Кыргыз Республикасынын эл артисти ардак наамы берилип, мына ошол сыйлыкты 14 сентябрь күнү мамлекет башчысы өз колу менен тапшырды. Болот мырза, кут болсун.
7: Чоң рахмат, арбаңыздар. Жакын арада ошо жарлык чыккандан бери жетин албай дагы мындан ары эмне кылсам деп бирөөлөр айтат экен, баягы сыйлык кандай таасир этет деп. Салмагы бар экен, жоопкерчилик жагынан салмагын сездим да. Анткени баягы жашына жараша алган, мисалы баягы ыраатын көрөбүз деп кылат экен, а бул жерден биз болсо эми муну милдет катары кабыл алышым керек экен деп түшүндүм да.
6: Сизге көп жүк артат.
7: Көп жүк артат, милдет артат. Анткени бүгүнкү күндө жасаган иштеримдин баары баягы артта калып, астыга койгон максаттарды мындан да бийик деңгээлге чыгарганга умтулуш керек экенин мен түшүндүм да. Бул наам баягы меники, сыймыгы жакындарымдыкы, апамдыкы, колуктумдуку, кесиптештеримдики. Ошо жалпы биздин күйөрмандардыкы да сыймыгы.
6: Ооба, театр кино сүйүүчүлөрүнүкү, анын ичинде биз да барбыз. Кут болсун, дагы бир жолу куттуктайбыз. Өзүңүз айткандай эми мындан ары да чыгармачылык эрги алып иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Негизи эле сиз мен билгенден театр актёру, анан кийин кино тасмаларда ролдоруңуз бар экен.
8: Ката, мен мал алып жаткан жокмун да. Ал дагы мен дагы адам болгон соң сезим деген болот экен, сүйүү деген болот экен.
9: Болбойт, мүмкүн эмес.
8: Париж бул жактан алыс. Сиздерге айтпай эле үйлөнүп алсак болмок, бирок мен жашырып жашагым келген жок ата. Азыр доордун, замандын агымы башка да.
9: Агым менен кете бере тургандай адам чамынды эмес. Бул турмушта өзгөрүлбөй турган нерселер болот. Ал биздин дилибиз, ал биздин салтыбыз, ал мына сен экөөбүздүн каныбыз. Аны кантип өзгөртөсүң? Муну апаңдын кулагы чалбасын, турбай калат. Ал байкуш барган жеринде сага колукту издеп ушул үйдөн сенин балдарыңдын үнүн уксам деп самап жүрөт. Келгениңде ачыгын айтпай бир суу жүрөктүк кылдың.
8: Эмне кылышым керек ата?
9: Бул иш жакшылык менен бүтпөйт. Бекемирээк болгон, жөнөт аны, тезинен жөнөт. Сөз бүттү.
6: Анан кийин сиз үчүн кинобу же театрбы сиздин мындай кесиптик ишиңизде жүрөгүңүзгө жакын кайсы?
7: Негизи баары театрдан башталган соң мен театрды четке кага албайм. Аны дагы баягы аттап өтө албайм, анткени бул өзөгү актерлук кесиптин. Ал жерде жандуу болгондуктан, жандуу ойноп тургандыктан көптөгөн такшалуу менен өтөсүң, бышуу менен өтөсүң. Мектеп мындай айтканда баягы сени курчутуп тура турган өзгөчө аянтча да сахна. Андан өткөн соң негизи эле биринчи курс, экинчи курс баягы окуу жайларда баягы Ленинградда окуп жүргөн кезде анан ошондо эле режиссурага кызыкчумун да. Негизи эле баягы өзүмдүн баягы устаттарым айтчу эле да, актер өзүнүн ролунун режиссеру депчи. Анан ошол тараптан көптөгөн бир өзүмө талап коюп ошондой окусам деп жүрүүчүмүн. Кудай жалгап мынакей ал максатым ишке ашып бүгүнкү күндө Бүбүсара Бейшенелев атындагы университетте сабак берип ошол жерде режиссура факультетин бүтүрүп толук кандуу мындай режиссермин дегенге диплом менен да. Албетте мунун артында мага көмөктөшкөн ошо өмүрлүк жарым Сайрул Осмонна, андан соң жанымда жүргөн ошо кесиптештерим көптөгөн, ошол эле менин катарымда окуган студенттер тастыктайт бул нерсени. Андан тышкары дагы көптөгөн кишилер сахналаш болгон. Эми акырындап мынакей буйурган экен, ушундай көркөм жетекчи болуп чакырылып улуттук филармонияга биздин флагман деп коелучу маданиятыбыздын бүгүнкү күндө. Ошол жерге келип өзүмдүн кызматымды өтөгөнгө бул жерден дагы бир мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда өзгөчө бир бүгүнкү күндө мындай айткандай баягы бир жан азык бере турган бир өзгөчө көрүнүш мюзиклдар. Ошону эңсегенме жетти, мюзиклдарды ишке ашырып баягы өзүм койбосом дагы ошол жерден көзөмөлдөп кээде өзүм дагы аралашып коюшуп, анткени ар бир чыккан чыгарма биздин сахнабызда улуттук филармониясында ал өзүнө тартып туруш керек. Ошого баягы табити менен ошол жерге келген көрүүчү же угуучу болобу, ал бир калыпта кирсе башкача түрлөнүп жашоого болгон көз карашы башкача өзү, же болбосо өзүнүн жеке турмушунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр берип таасирленип жашаганга мүмкүнчүлүк болот да чынын айтканда. Эми албетте бул жагынан кино таануучу, музыка таануучулар көбүрөөк бизге сын берип баалап жазса жакшы болмок. Кудайга шүгүр андай кишилер да табылып атат, көрүүчөлөрүбүз да табылып атат. Ошондой жакшы колдоолорго качан коесуңар деп кайра кайра күтүп суранып, ошол жагынан да аябай сүйүнөм. Режиссерлук жактан дагы ушундай. Андан тышкары кино, театрдан башталган кино бул түбөлүктүү нерсе. Эгерде мен артка карап, сиз билесиз да, өзүңүз жеке билесиз, биздин баягы сарыбыз балапан бала кезибизден бери билесиз, ошол кезде театрдан алгач ролдорубузду алгач жасап аткан кадамдарыбыздан бери билесиз өзүңүз. Бирок ошонун баары ошол жакта калды, тилекке каршы анча мынча бир тасмаларга тартылса калды, бирок көрөрмандын эсинде көрөрман ошол жердеги замандагы мындай спектакль ойноп мындай роль ойноду деп ал ошол заман менен кете берет экен. А кино болсо түбөлүктүү калат экен. Бул тарых экен, бул өзгөчө бир жасалган ишиң түбөлүктүү, ошол жүзүң, ошол үнүң, келбетиң өзгөрүүсү калат экен. Ошол жагынан мен өзүмө эле койдум да, убакыттан пайдаланып негизи эле баягы көркөм жетекчинин милдеттеринин бирин айтам да, өз убагында өзүнүн жашына, өзүнүн дареметине жараша чыгармалар менен иликтенип ошо элдин астына чыгыш керек да.
6: Бул чыгармачылыктын багы.
7: Багы.
6: Өз учурунда.
7: Өз учурунда кинодо андан бетер ички дүйнөсүн чагылдырып мындай даамай көрсөтө алышына жараша ролду артка аркалаш керек экен да. Убагы менен келе турган нерсе да. Ошо эгерде баягы сунушталган тасманын сценарийлер жакса, роль жакса түшүп койгонго мүмкүнчүлүк болуп турат.
6: Бул иште жасадыңыз, бул тарых болуп калды. Кыргыз киносунун тарыхында.
7: Кинонун тарыхында. Жакшыбы, жаманбы, бирок ошол эми аны көрүүчүлөр иликтейт да, кээ бирөөнө бул роль жагат, бир жокпу. Бирок ошол жерден чыныгы баягы чын ыклас дилимден чыккан нерселер да.
6: Эми өзүңүз айткандай сизди улам кезиңиз деп коелучу, жаңыдан 1993-98 чейинки жылдар экен. Бул эсерин эл артисти Арсен Өмүрәлиевтин жетекчилик астында шаардык театрда фольклор топтагы, эстрадалык топтагы, анан
7: театрда
6: мындай түрдүү жанрды алган бир чакан жамаат болгон менен аябай жаштар үчүн абдан чоң аянтча болгон да, чыгармачылык өсүш жасай турган кыйын учурда. Сиз ошол театрга кандайча болуп келип калдыңыз эле?
7: Эми
6: ал тандачы да киши э?
7: Тандаганда кандай тандачы? 92 келгем. 92 келип 93 чейин сыноо катарында бир тыйын албай иштегем.
6: Ал убакта окучу элеңиз?
7: Жок, аскерден келип мен жаңы театрга кирсембе, кирбесембе деп жүргөм. Ошондой кезде Ленинграддан менин курсташтарым бүтүп келет. Анткени мен окуу жайды ортосунда токтото калып, аскер катарына барып келип, анан кийин кайра режиссурага өтөм дегем да. Анан тилекке каршы билесиздер, өлкө деген жок болуп калды. Биз болсо чет өлкөнүн жараны болуп калдык. Ошо менен биякта кала бергенбиз. Бирок ошого жарышты бир жыл ошо жерде курдаштар менен жүрүп, андан кийин бир жылдан кийин Шепкинде окуган өзгөчө бир күч келди. Мага Эсенбаева Сайрагүл, анан Алтынбек Максутов, Талайкан Абазова, Урматкан Асрана ошолор келди да айтор. Күч келип туруп ошондо труппа кеңейди. Ленинграддан бүткөн балдар менен Москвада бүткөн акыркы выпускчтар да союзугандачы ошолор менен күчтөлүп, анан кийин Бишкек шаар камералык драма театры түзүлгөн да. Эми бул жерден анан кийин алкышын айтыш керек ал кишинин, Арсен Муралиевдин. Ошонун көрөгөчтүгү, ошонун талабы, баягы өзүн көйгөй эңсеп жүргөн театры түзүлдү окшойт. Биринчи ошол биздин труппабыз болду. Бүгүнкү күндө мынакей четинен карай келсек, кимдер гана чыккан жок дегенде, мынакей Алтынбек Максутов бүгүнкү күндө дүйнөнү дөңгөрөтүп аткан киши. Сайрагүл Эсенбаева, Бибисара Бишаналиева университетинде декандыкты жетектеп, бүгүнкү күндө 10 жылдан бери студенттер мынау СНГ боюнча жок фестивалдардын негиздөөчүлөрдүн бири да.
0: Сиздин жолдошуңуз.
7: Ал болсо жаңы сындар деп, жаштарга түрткү берсин деп, ошолор өзгөчө бир эрги алсын деп, ошол фестивалды негиздеп, бүгүнкү күндө жетектеп келатат. Мисалычы, студенттер ичиндечи. Аны Талайкан Абазова, белгилүү киноактриса, маңдайын суда турган киши мен. Эл артисти, белгилүү дастанчы Өмүрзак Кайыпов. Мынакей бүгүнкү күндө эмгек сиңирген эл артисти дедим бе? Оо, мен оозумда бардыр. Кудайын. Эл артистинде эле да. Бая эл өзүн басым берген, мен үчүн эл артисттер булардын баарычы, кимиси болбосун. Анткени биз балапаныбыздан бирге баштап, мынакей кандай эмгек жолун басып, кандай ысык суукка тоңуп, бирок ошол чыгармачылыктын жаш кезибизде кайнап турган кезибизде иштеген мынакей биздин үзөңгүлөштөрүбүз да. Бүгүнкү күндө мынакей алдын ала филармонияда дагы Желденбаев деген жигитибиз, мисалы Элдияр Желденбаев бүт бар орду менен да.
0: Эми сиздин чыгармачылык кадамыңызды санап отуралы, 1998 жылдан 2009 жылга чейин сиз дагы деле Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңазалуу актриса Жамал Сейдокматованын Туңгуч деген театрында иштеп калып атасыз да. Бул кандай тагдыр болду?
7: Суруш болуп калды, ушул жака театрга келесиңби дегенде, негизи Асылбек Өзбеков, Мурат Мамбетов агайларыма мен азмын. Алар ошол кезде кыргыз театр, кыргыз шоу бизнесинде өзгөчө бир кадам болгон. Мен алгачкы мындайча айтканда баягы артисттер чекелеп өзүнүн идеясын эмес, а каражат тапканга да мүмкүнчүлүк. Анткени аты чыгып, аты ошого кызмат кылып турган кез экен да. Анан ошондо ошол топко келгиле чүгүлөлү деген бир белгилүү топ бар болчу. Анан ошонун артынан биринчи болуп ушул топко келип кошулдум. Асылбек Өзбек менен Мурат Мамбетов, Эгембер Чалабаевдардын тобуна келип кошулуп, андан кийин Сайрагүл келип кошулду. Андан кийин Жамал эже менен дагы катарлаш болуп, Жамал эжем туңуш бири болгондон кийин Жамал эже менен сахнада спектакльдерди ойбаттык. Бул жактан шоу программа эми спектакльдей эле болгон эле музыкалдуу эмес тиги шоолорду коюп жүрдүк да. Кудайга шүгүр, өз убагында өзүнчө чоң мектеп. Мынчалык көп ролду ойногон эмесмин өмүрүмдө, туңгучту ойногондойчу. Анткени ар бир миниатюра, ар бир кичинекей роль бул өзгөчө образ да. Бүгүнкү күнгө чейин жакында эле Кырчында жанагы көчмөндөрдүн оюнда жүрсөм, бир жигиттер келип, эй жорго байке кандай иштейт. Алар бала кезинен мени көрүптүр жоргону ойногонумдучу, жорголоп
0: комуз
7: айтат. Жок, аны эмес, алдан башка дагы туңгуч театрда өзгөчө бир өтүгүм менен ойночумун, тиги өтүгүмдү эле ат кылып алчумун,
0: туяк кылып
7: туяк кылып ошону ойносом, жорго байке жорголоп жүрөсүзбү деп эсинде экен да. ансандай баягы андай жоргонун түрлөрү да болду да, жоргосу дагы, кайсынысы дагы. Анан ошонун жерден чоң мектеп алдым эстрада эме жагынан.
10: Негизи трагедиялык ролдорду аткарган актерлорду бөлүнөт го, комедийный актерлорду. Анан сиздин мындай актер катары башкача бир почерк деп коебу, кыймыл аракет менен сөзү жок оюндарды ойногон. Бул кандай мектеп, эмне деп аталат? Анан кандайча сиз ошого басым жасап ошону менен көрүнгөнсүз да, театр
7: дегенде? Муну эми баягы Ленинградда окуп жүргөндө эле негизделген. Муну өзүнчө бир музыкалдык ыкмалар актерлорду баягы буфанада деп коет, баягы фантазияга жараша да,
10: өзүнчө
7: кыймыл менен. Анан кийин бир башка бир белгилүү эле бир музыканы же ырды алып туруп ошону өзгөчө бир бурмалап, ошол жердеги каарманга батыра, анан кийин өзгөчө бир чыгарма болуп чыгыш керек болчу. Андай дагы көрдүк. Андан соң
10: Кыргызстанда сиз элесизби дейм да, ушуну жасап ушундай мына кыймыл менен пантомима деп коем
7: эмне дейт? Профессионалдык пантомима менен мен шаардык драм театрда жүргөндө Нурлан Асанбековдун мектебинде.
10: Мен башка актерлорду байкабайм да.
7: Эми ошол жерде көп эле жүрдүк, бирок ошол Нурлан Асанбековдун этегин кармап мен бериңизчи үйрөтүң.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.